что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: Живите 100 лет.
1: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

полю иду, про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Zac FM, когда душа поет.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

0: вибрації. 88.5 FM в гарячому ключі. Уключай.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак-ФМ». Не переключайтесь.

0: по пути с Казак FM.
1: Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции Казак FM.
2: Я

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие бесплатные услуги нотариусов могут получить бойцы специальной военной операции, как предприниматели Севастополя могут заявить о своем бренде и где подвели итоги масштабного всероссийского конкурса детского рисунка. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Участники специальной военной операции и члены их семей могут получить бесплатные нотариальные услуги. По информации Нотариальной палаты Республики, только за прошлый год на полуострове бойцам и их близким было предоставлено 400 тысяч безвозмездных консультаций и технических оформлений. Общая сумма предоставленных льгот по оригинальным тарифам составила 874 миллиона рублей. Чаще всего военнослужащие обращаются к специалистам для оперативного заверения копий документов при нахождении в госпиталях, а также для быстрого оформления доверенности на родственников во время краткосрочных отпусков. До 15 июня продлен прием заявок на участие во всероссийском конкурсе растущих брендов «Знай наших» для предпринимателей Севастополя. Проект, организованный по поручению президента, направлен на федеральную поддержку малого и среднего бизнеса, который демонстрирует высокие темпы локализации производства. Текущий сезон состязаний охватывает более 30 номинаций в 5 ключевых направлениях: продукты питания, потребительские бренды, креативные индустрии, технологии и товары для здоровья. Всего на данный момент со всей страны поступило уже свыше 16 тысяч заявок. В Ливадийском дворце-музее официально подвели итоги конкурса детского рисунка, приуроченного ко Дню экологии. Творческий проект объединил почти 2000 юных художников в возрасте от 5 до 18 лет. Конкурсанты представили экспертному жюри свои работы, посвященные морским пейзажам южного берега Крыма, уникальной природе Ливадии и бережному отношению к окружающей среде. Торжественное вручение дипломов, памятных подарков и сертификатов на бесплатное посещение главных экспозиций дворца пройдет для победителей сегодня и завтра. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове преимущественно облачно, на большей части территории пройдут дожди. В Симферополе до 22 градусов, захватите зонтики. В Евпатории столбики термометров покажут плюс 21. В Керчи воздух прогреется до 23 градусов, в Феодосии плюс 24. В Ялте и Алуште термометры покажут 20 выше нуля. В Бахчисарае плюс 25, в Севастополе ожидается 23 выше нуля. Привет отправляем в поселок Ливадия под Ялтой. У вас до 21 градуса и возможен кратковременный дождь. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Доброе-доброе утро. Утро понедельника. Это начало новой недели. И, конечно же, я просто уверена, что, друзья, выходные вы провели замечательно. Отдохнули, набрали сил. И тем более, у нас-то, Андрей, рабочая неделя короткая, что не может не радовать. И это утро мы тем более встречаем с широкой улыбкой и светящимися глазами.
1: Ну, ты знаешь, после таких активных выходных, наверное, хочется не проспать на работу. И все задумываются об этом.
0: Что я сегодня чуть не сделала.
1: Но, знаешь, я иногда бывает, обращаюсь там к друзьям, звоню и говорю: ребят, я заведу будильник на 7 раз, но вы обязательно мне позвоните. Вот в таких экстренных ситуациях всегда обращаюсь.
0: Помогают?
1: К кому-то. Конечно, потому что
0: они тебе говорят: Андрей, напомни нам, позвони и напомни, чтобы мы позвонили.
1: Наоборот, смотри, я им напоминаю, чтобы они мне позвонили.
0: Да,
1: они говорят: тем самым мы ответственны, мы тебя обязательно разбудим. А вот кому вы можете обратиться за помощью в любое время, по любому поводу, напишите нам на номер Max Messenger 928-401-2020. Друзья, час обещает быть информационно-музыкальным. И поиграем, и подарки раздадим, и, как знаешь, вишенка на торте.
0: И поулыбаемся, и попоем, и потанцуем.
1: Обязательно. И вишенка на торте будет в конце часа рубрика «Ленивые варенчики». Приветы и поздравления. Так что пишите и просыпайтесь.

0: FM.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
0: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8 952 81 11 888 8 952 81 11 888.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
2: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
1: Откуда ты знаешь?
2: Ты мне уже третий раз звонишь.
1: Ну а ты что?
2: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую Ладу. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинансбанк». Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита «Банк Кубань Кредит».
4: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
5: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта. 18+.

0: Андрей, вот представь ситуацию. Глубокая ночь, и тебе не спится. Или, например, наоборот, раннее утро, когда город только просыпается. Андрей уже улыбается. И вот случилась такая мелкая бытовая проблема. Ну, или вообще просто скучно стало. Нахлынули воспоминания. Захотелось вообще пообщаться, поговорить. А я напоминаю, что глубокая ночь. Кому позвонить ты можешь в этот момент?
1: Слушай,
0: кто тот человек, который тебя выслушает?
1: Александр, вот я сейчас реально улыбаюсь, и мне вот реально смешно, потому что, ну как это может ночью, 2 часа ночи, например, тебя нахлобучило, вот как-то хочется поговорить с кем-нибудь, и давай список перебирать весь в телефоне, кому можно позвонить и с кем поговорить.
0: Я об этом, кстати, когда тему эфира, да, я готовилась, и я сразу подумала о тебе, мне ночью не спалось, я поэтому сегодня чуть ли не проспала. Думаю, Андрею...
1: То есть ты мне хотела позвонить?
0: Да, я думаю, Андрей, что ли, позвонить с вопросом. Андрей, ты спишь? В 2 часа ночи, а?
1: Или подожди, или можно, допустим, звонишь такой ночью коллеге, да, там в 2 часа ночи или в 4 утра, и говоришь, слушай, у меня тут дебет с кредитом не сходится, можешь мне помочь? Поэтому тут надо аккуратнее. Вот в каких ситуациях, да, какого формата ситуации, например, да, и кому можно позвонить, вот для вас, дорогие наши, поделитесь с нами.
0: Экстренная служба СОС, как говорится, да?
1: WhatsApp 900, прошу прощения, у нас Макс, WhatsApp не работает, все, закрыли. Закрыли, этого нет больше. Да, мы об этом не говорим. Номер в Макс 928-401-2020. И вот расскажите, кому вы можете позвонить, с кем поделиться эмоциями.
0: Или наоборот.
1: Давай.
0: Может быть, вам звонят среди ночи.
1: Кстати,
0: в 6 утра.
1: По поводу вам звонят среди ночи. Я уже, знаешь, лет, наверное, 5 или 6 отключаю на ночь телефон. Потому что неоднократно были вот подобные звонки ночью.
0: А мне, ты знаешь, очень часто говорят, да вот не будем вам в 12 или там себе писать. Я говорю, пишите, звоните, у меня все равно. Режим стоит в одном телефончике таком замечательном, где автоматически все звонки-то блокируются.
1: Контролируются, да?
0: Да.
1: Но, знаешь, есть ситуации, действительно, которые могут возникнуть ночью, это бытовые какие-то дела, поэтому я думаю, что у каждого есть человек, который может прийти на помощь. Допустим, вот ты трубу прорвал, да, куда побежишь?
0: Ой, не дай бог, слушай, нет.
1: Давай
0: вселенную не будем так подавать такие знаки.
1: Да, давай о хорошем. Пишите нам 928-401-2020, мессенджер Макс, обязательно все ваши сообщения зачитаем, а мы отправляемся дальше.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак FM.
0: Пап, а зачем людям летать в космос?
3: Такие полеты сейчас просто необходимы. Благодаря им человечество делает очень многие важные научные открытия. Экипажи космонавтов выполняют конкретные задачи для ученых, биологов, медиков и так далее. Делают тысячи снимков земной поверхности Мирового океана. Также они могут сообщать о погоде. Летит такой спутник высоко, все бури, штормы и грозы замечает и передает на Землю. Синоптики эти сведения обрабатывают и рассказывают нам, какая погода будет в ближайшие дни. А еще есть спутники-разведчики. Они фотографируют Землю, а геологи по снимкам определяют, в каком месте нашей планеты находятся богатые залежи нефти, газа и других полезных ископаемых. А еще полеты в космос помогли появиться мобильной связи, спутниковому телевидению, цифровой фото- и видеотехнике, навигаторам и интернету.
0: А я знаю, кто первый в космос полетел. Юрий Гагарин.
3: Все верно, дочь. 12 апреля 1961 года навсегда вошло в историю человечества. Полет Юрия Гагарина в космосе длился 1 час 48 минут и завершился благополучной посадкой на Землю. Вот с тех пор этот день и считается праздником – Днем космонавтики.
0: Пап, а сколько тебе было лет, когда Гагарин в космос полетел?
3: Я тогда еще не родился.
0: А я думала, ты всегда был.
2: Папа знает.

0: весело!
1: На Кубани 7 часов 32 минуты. Встречаем утро понедельника, первой рабочей недели. Говорим вам огромное спасибо, что встречаете его вместе с нами. В студии Андрей Зиттер, Александра Вольская.
0: Утро добрым бывает? Конечно, да, конечно, бывает, если начать его правильно, из позитива, из улыбки. А мы с Андреем здесь, чтобы вас разбудить, поднять вам настроение и, конечно же, дать правильный настрой на весь этот понедельничный день.
1: Саш, я думаю, что вот мы с тобой сегодня подняли, ну, такую достаточно серьезную тему.
0: Согласна, как бы смешно не было.
1: Да, скажите, вот если вдруг что-то случилось, кому вы вот первые будете обращаться за помощью, кому пойдете, да, и давайте начнем с самого такого очевидного. Это семья, родители, братья, сестры. То есть мы к ним можем обращаться.
0: В первую очередь, я думаю, что...
1: Да, либо это друзья, подруги, а потом уже коллеги по работе. Или, может быть, у вас вот этот список, который я только что перечислил, он может как-то форматироваться и меняться. Вот, Александр, ты кому в первую очередь пойдешь, если что-то у тебя вот...
0: Слушай, ну точно не маме.
1: Это, кстати,
0: знаешь... Потому что я уже по опыту своей долгой жизни поняла.
1: Хочешь... Ты хорошо выглядишь для долгой жизни.
0: Хочешь жить спокойно, маме не звони, потому что потом тебя просто мама атакует со всех сторон, она тебя замучает, это я уже съела.
1: У меня как-то мама один раз, знаешь, говорит, я никогда не делился с ней никакими вот своими какими-то делами, там, или когда возникали какие-то трудности, и она мне как-то спрашивает, почему ты мне никогда ничего не рассказываешь? Я говорю, хорошо, давай мы на эту тему с тобой поговорим. Помочь ты мне ничем не сможешь, а вот голову заморочить ты себе это сделаешь с легкостью, будешь себе. Есть очень хорошее выражение, которым я зачастую даже пользуюсь. Я настолько люблю своих друзей, что я им не создаю проблемы. Поэтому только если в бытовых каких-то моментах, я имею в виду, опять же, там это связано что-то с ремонтом или с электрикой, с сантехникой, как бы, да, вот в этом плане, есть люди, которым я могу позвонить и сказать там, ребят, спасайте. Но вообще, на самом деле, я тебе что хочу сказать, и вообще всем что хочу сказать, нет проблем, вот действительно нет. Просто мы не умеем...
0: Мы их сами создаем.
1: Во-первых, мы сами создаем, а во-вторых, мы не умеем разбираться в них. Понимаешь? И поэтому нам кажется, что проблема.
0: А еще мне кажется, знаешь, это прям тема нового эфира, как говорится, что такое проблема вообще. А еще мне кажется, что... И я забыла, что я хотела сказать.
1: А давай быстро прочитаем сообщение, пока ты будешь вспоминать.
0: Я не вспомню.
1: Давай, да быстро. Так, нам пишут. Светлана пишет. Мой лучший друг, моя старшая сестра, ей 45 лет, мне 30, я могу позвонить ей и пожаловаться на начальника. Ого!
0: Да-да-да.
1: И она будет... Так, со мной в трубке, а потом даст самый деловой совет, потому что сама через это проходила. Ну, вот такая помощь бывает, да. Константин пишет, знаете, это мой отец. Несмотря на то, что он живет в другом городе, мы созваниваемся почти каждый вечер, вот, и делится.
0: Слушай, ну так классно, девочки с мамами, а мальчики с папами.
1: Ну, не всегда бывает. Бывает и наоборот. Бывает папа для дочери лучшим другом, а мама для сына
0: бывает
1: лучшим
0: другом. А, кстати, напишите, кто так наоборот, да, девочки мальчикам, мальчики девочкам, ну, я имею в виду папа, мама, папа.
1: Ну, забот на самом деле нам хватает, хочешь все-таки сейчас сказать. Друзья, пусть это будет утро беззаботным. Вот как
0: я. Никому не обращайтесь.
1: Знаешь, подожди, самое идеальное утро — это встал, проснулся, заварил себе чашечку кофе, выпил и лег спать. Но вам не надо спать.
0: Точно.
1: Отправляемся в день грядущий. У нас впереди рубрика «Куда сходить, что посмотреть» в нашем

0: FM, утреннее шоу «Алло, село», с вами Александра Вольская и Андрей Зитер.
1: Несмотря что понедельник, жизнь культурная в Краснодаре не перестает жить, бодрствовать
0: бить ключом.
1: И сейчас мы расскажем, на наш взгляд, более-менее такие интересные мероприятия, которые стоит сходить и посмотреть в нашей рубрике.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Ну, немножечко расскажем о мероприятиях на свежем воздухе, что радует, потеплело, солнышко светит, лето в полном разгаре, я бы так даже сказал, несмотря на его начало. Так, в Краснодаре стартовал сезон променад концертов. Mm-hmm. Прекрасное событие. Городской сад и Чистяковская роща приглашают всех любителей музыки. И пройдет там 13 бесплатных концертов. Так, что нас ждет? Кто для нас будет музицировать? Камерный состав эстрадно-джазового оркестра Ильи Филиппова, оркестр русско-вокально-хореографического ансамбля «Родник», муниципальный симфонический оркестр в малом и полном составе, группа Южного федерального округа. Вот такое мероприятие, связанное с музыкой. Ну, на мой взгляд, мне вот интересно. Может,
0: да,
1: интересно,
0: да, кстати,
1: будет и вам.
0: Вот, да, побыть на природе и с музыкой все это так соединиться. А вот да. Для всех любителей Кавказа выставка «Дербент», городские этюды, 4 июня начинает работать эта выставка в музее Коваленко. И в экспозиции представлено более 60 графических работ дагестанских художников. Предметом художественного исследования стали церкви, мечети, синагога, памятники Дербента. Ну, в общем, узкие улочки с их бытом, темпом жизни. И предстает перед зрителями в линиях, штрихах и точках, передающую атмосферу вот этого древнего города. Друзья, если вы вот любите Кавказ, то, конечно же, эта выставка для вас. Мы вас приглашаем.
1: Ну, как можно жить на Кавказе и не любить его?
0: Конечно, это я же, согласна,
1: это
0: да.
1: Же, это же распрекрасное место, где мы живем. Вопрос у меня ко всем и к Александру, к тебе тоже. Любите ли вы Пушкина так же, как я?
0: Я тоже. У нас не мое имя, отчество.
1: Ну, вот отлично, да. Слушайте, Александра и Александра, да. Так что вот я хочу пригласить всех на фестиваль «Пушкин – это мы», который состоится 12 июня на площадке перед киноконцертным залом «Болгария». Что там будет у нас, друзья? Развернется масштабное молодежное пространство с живой музыкой, интерактивными зонами, розыгрышами, ярмаркой, фудкортом и кинотеатром под открытым небом. В День России русская классика встречается с современной культурой. Ну, это вот, собственно говоря, те события, на наш взгляд, которые стали более так интересными для нас, поэтому, может, они заинтересуют и вас, дорогие друзья.

0: Но все остальное можно также посмотреть и в интернете о культурной жизни Краснодара, что у нас впереди с тобой прекрасная рубрика.
1: Да, впереди рубрика «Привет и поздравления, ленивые варенички». И уже прилетают ваши сообщения. Вот мы видим их, скоро зачитаем. Пишите 7-928-401-2020. Это номер в Максим.
0: Ну, немножко послушаем музыку и...

0: финалем первый час утреннего шоу «Алло, село», как я уже говорил, вишенка на торте. Это рубрика, да, «Ленивые варенчики», где вы присылаете нам поздравления. Одно прекрасное поздравление. Одно из 10 тысяч.
1: И мы уже улыбнулись и так и сказали, как мило.
0: Давай, почитаем. Евгений пишет нам.
1: Да, доброе утро, казаки, доброе утро. Сегодня свой день рождения отмечает ваша самая преданная слушательница и наша самая любимая бабушка Люда. У нее сегодня юбилей. 85 лет, и мы всей своей большой семьей поздравляем нашу любимую красотулечку и желаем большого здоровья и оставаться такой же жизнерадостной, активной и очень позитивной. И Евгений пишет, ты центр нашей вселенной, мы все очень тебя любим. Внук Евгений.
0: Евгений, мы всей радиостанции, всем нам большим, нам, нашим большим дружным коллективом присоединяемся к поздравлению и тоже пожелаем, чтобы у бабушки Люды было крепкое здоровье и много-много моментов для радости.
1: Да, еще лет 25 так, наверное.
0: Да не ограничивай, пусть будет больше. Идем дальше. Светлана нам написала. Доброе утро. От всей души хочу поблагодарить весь коллектив Казак ФМ за предоставленную возможность побывать на концерте группы «Скрынь».
1: А, вот.
0: Мы просили, вы ответили. Спасибо. Непередаваемый восторг. Низкий поклон. С уважением, Светлана, Туапсинский район. Светлана, мы очень рады.
1: Да, следующий еще привет, любимый казачок. Всем удачного понедельника. Работать всего 4 дня. Да, кстати, совершенно верно. Варенички, привет всей бескорбной. Написал нам Денис. Денис, вам тоже огромнейший привет.
0: Так что мы тоже отправляем свой привет в станицу бескорбную. Друзья, ну что, мы отправимся дальше в день грядущий. Впереди, конечно, новости нужно послушать Екатерины Полукаровой. Как же без новостей-то?
1: Конечно.
0: Мы должны все знать, что происходит на Кубани.
1: Любимой, Кубани, стране,
0: конечно,
1: и вообще
0: в целом. И о чем расскажет нам...

0: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие бесплатные услуги нотариусов могут получить бойцы специальной военной операции, как предприниматели Севастополя могут заявить о своем бренде и где подвели итоги масштабного всероссийского конкурса детского рисунка. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Участники специальной военной операции и члены их семей могут получить бесплатные нотариальные услуги. По информации Нотариальной палаты Республики, только за прошлый год на полуострове бойцам и их близким было предоставлено 400 тысяч безвозмездных консультаций и технических оформлений. Общая сумма предоставленных льгот по региональным тарифам составила 874 миллиона рублей. Чаще всего военнослужащие обращаются к специалистам для оперативного заверения копий документов при нахождении в госпиталях, а также для быстрого оформления доверенности на родственников во время краткосрочных отпусков. До 15 июня продлен прием заявок на участие во всероссийском конкурсе растущих брендов «Знай наших» для предпринимателей Севастополя. Проект, организованный по поручению президента, направлен на федеральную поддержку малого и среднего бизнеса, который демонстрирует высокие темпы локализации производства. Текущий сезон состязания охватывает более 30 номинаций в 5 ключевых направлениях: продукты питания, потребительские бренды, креативные индустрии, технологии и товары для здоровья. Всего на данный момент со всей страны поступило уже свыше 16 тысяч заявок. В Ливадийском дворце-музее официально подвели итоги конкурса детского рисунка, приуроченного ко Дню экологии. Творческий проект объединил почти 2000 юных художников в возрасте от 5 до 18 лет. Конкурсанты представили экспертному жюри свои работы, посвященные морским пейзажам южного берега Крыма, уникальной природе Ливадии и бережному отношению к окружающей среде. Торжественное вручение дипломов, памятных подарков и сертификатов на бесплатное посещение главных экспозиций дворца пройдет для победителей сегодня и завтра. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове преимущественно облачно, на большей части территории пройдут дожди. В Симферополе до 22 градусов, захватите зонтики. В Евпатории столбики термометров покажут плюс 21. В Керчи воздух прогреется до 23 градусов, в Феодосии плюс 24. В Ялте и Алуште термометры покажут 20 выше нуля. В Бахчисарае плюс 25, в Севастополе ожидается 23 выше нуля. Привет отправляем в поселок Ливадия под Ялтой. У вас до 21 градуса и возможен кратковременный дождь. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

всегда. Опять нам жить мешают, упрямо досаждая суетой. А дружба всякий раз по жизни помогает, но только тем, кто предан ей душой.

0: Место микрофона уступаю ведущим утреннего шоу Андрей и Александрия. Доброе утро вам.
1: Доброе утро. Утро понедельника. Что может быть прекрасней? Да, пожалуй, все.
2: Екатерина, рассказывай нам.
0: Рассказывай.
2: У нас тема такая. Кому ты обратишься за помощью в первую очередь в любое время суток и вообще неважно по какому поводу?
1: Да вообще, может быть, наоборот, ты вот с удовольствием пойдешь.
0: Есть у меня друг очень веселый.
2: Во сколько к нему обращаешься?
0: Саш, привет, если ты меня слышишь. А ты меня слышишь, ты меня всегда слушаешь и вообще. Вот, обращаюсь в любое время дня, ночи, утра. И вообще он всегда рад. Да. Даже когда ему не очень удобно, конечно, он всегда рад.
2: Кстати, а тебе вот так вот обращаются в любое время суток? Ты рада?
0: Нет. Я не рада.
1: Давайте просто...
0: Когда я сплю, я не рада.
1: Хорошо, чтобы тебе обращались, когда ты бодрствуешь, а не спишь. Друзья, отправляемся дальше, послушаем музыку и продолжим наши разговоры на интересные темы.

0: Если любишь ты писать и частушки сочинять, отправляй скорее строчки, будем вместе танцевать. Ох ты!
1: Реклама на Казах-ФМ. Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
2: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
3: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
9: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
10: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: Добрейшего, распрекрасного понедельника желаем мы вам, ведущие утреннего шоу «Алло, село» Александра Вольская, Андрей Зитер. Ох, сообщений сколько прилетело к нам на тему, кому вы обращаетесь за помощью, а может быть, к вам кто-то обращается за помощью, а может быть, вы сами как-то решаете самостоятельно все свои вопросы и задачи. Александра, смотрю, уже просто зависла в ноутбуке.
1: А я просто нашла соратника свою, Натаныча.
0: А поделись с нами, давай.
1: Натаныч, потому что она написала: «Владивосток приветствует, и вам тоже большой привет. Мой лучший друг – это я. Сама накосячила, сама себе пожаловала, сама себя отругала, сама исправилась. Вот я такая же сама себе».
0: Подожди, это самовывоз, Наталья, получается. Самовывоз – это когда не хожу к психологу.
1: Есть такое дело, и поэтому сама поругала себя, сама поплакала, сама себе помогла.
0: Да ты что, это как в сказке, или в басе, за шкиворот себя вытащила и счастлива. Я, кстати, тоже не со всеми проблемами могу пойти кому-то выливать душу, потому что, ну, есть такая деление, шкала такая есть, да, кому-то можешь что-то рассказывать, а вообще я предпочитаю никому ничего не рассказывать.
1: Меньше знают, лучше спят.
0: Вот, правильно, да. Правильно, особенно когда ночью позвонить, обязательно не выспятся, если что-то им рассказать. Екатерина написала нам вот еще одно сообщение: зависит от проблем, пишет она нам. Если сломался кран, вызываю сантехника. Если грустно, заказываю пиццу. Если все совсем плохо, звоню лучшему другу, потому что он единственный, кто способен выдержать мои проблемы в 2 часа ночи и не положить трубку.
1: Да, кстати, а можно... А еще можно взять пиццу и пойти.
0: А, и прийти прям
1: сантехника.
0: Взять пиццу, сантехника, электрика и прийти в двери. Постучаться, хватит спать.
1: Вера написала еще: доброе утречко, доброе. У меня всегда телефон включен, потому что может позвонить сын.
0: Это правильно, да, правильно. Я считаю, да. Это верно.
1: Думаешь?
0: Да, я тоже считаю так, что можно отключиться от всех социальных сетей, а вот телефон, чтобы был всегда на связи. Так что будьте всегда с нами на связи, скачивайте приложение «Казак-ФМ» на свои смартфоны и пишите нам на номер МАКС 928-401-2020. Кто-то на мотоцикле сейчас проехал по Хакурате. Ну что, друзья, отправляемся дальше. Будьте с нами, слушайте музыку.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

тарантеле – это струнный щипковый инструмент, отдаленно напоминающий гусли. Он один из древних инструментов карельского и финского народов. Происхождение кантеле описано в эпосе. Легендарный герой, старец-волшебник Вяйнямёйнен, изготовил корпус кантеля из костей рыбы, а струны – из конского волоса. Только старец мог извлекать завораживающие звуки, от которых слезы выступали на глазах. И все живущие в воздухе, на земле и в море, птицы, рыбы и животные собирались послушать его игру и, ликуя, восторгались. Народные кантели в деревнях Карелии имели от 5 до 24 струн. Первые инструменты делали из деревянной заготовки. Деку к корпусу привязывали лентой из бересты. Позже кантели стали изготавливать, склеивая корпус из досок ольхи, ели, сосны или березы. Изначально инструмент рождал простые звуки, но в 20-х годах 20 века ученый-фольклорист Виктор Гудков решил возродить старинные народные инструменты. Гудков усовершенствовал кантеле. Благодаря усилиям ученого в Карелии появился уникальный фольклорный коллектив – национальный ансамбль песни и пляски «Кантеле». Он исполняет музыку, песни и танцы народов Карелии, прославляет древнейший музыкальный инструмент, который иначе, как душа народа, назвать нельзя.

0: Утро понедельника встречает нас ярким солнцем. Оно еще не палящее, оно такое, знаешь, имеет Александр функцию фонаря. Пока освещающее еще.
1: А я надеюсь, что все наши слушатели сейчас танцевали, подпевали под Татьяну Буланову и Ламбу Ильича, так же, как делала я сейчас, когда слушала эту потрясающую песню.
0: Прекрасное настроение, мне нравится. Давай почитаем наше сообщение, которое по теме пишут. Нам пишет Ольга.
1: Да, наш продюсер.
0: Оля пишет нам, давай почитаем.
1: Она пишет: доброе утро. Родной казачок, доброе утро. Если меня просят о чем-то, то я расшибусь, но сделаю. А вот для себя просить не умею, зато умею клеить обои, чинить пылесос и пробивать трубы. Вот так вот.
0: Вот пробивная, Оля. Другого не скажешь. Мне нравятся вот эти сообщения, которые вы к нам присылаете.
1: Да, кстати.
0: Здорово.
1: Андрей, если я к тебе обращу, ты же друг? Ты же друг мой?
0: Ну да, не какой-то хвостик.
1: Скажи, если я обращусь...
0: Чего ты хотела от меня?
1: Я так, знаешь, как девочка к тебе с намеком.
0: Давай.
1: Если я обращусь за помощью, ну, например, ну, откажешь, нет? Причем надо сразу сказать...
0: Подожди, давай сразу, что тебе от меня нужно,
1: а потом... ты скажешь, да или нет?
0: А потом я тебе скажу, да или нет. Не хитри, давай быстрей.
1: Ладно, если забьешь гвоздь в 2 часа ночи, если вдруг срочно надо...
0: Приехать к тебе забить... Нет, я приеду только, возьму с собой сантехника, электрика, и Ольгу еще позовем, она трубу умеет пробивать,
1: да.
0: Но только соседи, я так думаю, в 3 часа ночи не поймут, что мы с тобой гвозди заколачиваем, да, это будет слишком шумно.
1: Да, у нас тогда вообще праздник получится, и пиццу закажем.
0: Обязательно, я согласен. Еще одно сообщение прочитаем. Я стараюсь быть максимально самостоятельным, но если так случается что-то действительно серьезное, например, тут со здоровьем могут быть задачи какие-то поставлены, я знаю номер своего адвоката и своего врача. Это люди, к которым я обращаюсь без раздумий, без подписи, друзья.
1: Вот такое сообщение пришло. Да, причем не имею 100 рублей, а имею, да, стоматолога.
0: Да, это здорово. Но у нас просьба ко всем нашим радиослушателям, вы же наши друзья все-таки, да, мы обращаемся к вам за помощью. Да. Звоните нам на номер 928-401-2020. У нас впереди игровая рубрика «Послесловица», в которой мы разыграем призы от радиостанции «Казак-ФМ». Номер 928-401-2020. Звоните, ждем

0: хочется сразу вспомнить пословицу или поговорку «Друзья познаются». Александр, как у тебя, вот как бы ты ее продолжила?
1: Друзья познаются, ну, например...
0: В еде.
1: В еде. Ну, я, ты знаешь, я такая, что я могу не есть, поэтому для меня это не самое важное.
0: Ну, в общем, друзья познаются, вот это главное. Мы сегодня рассуждаем на тему, кому вы обращаетесь за помощью или кто обращается за помощью к вам, и какая это помощь, и как вы помогаете. И вот пишет нам наш радиослушатель Александра, оглашай сообщение.
1: Оглашай. Людмила, наша постоянная слушательница, написала: «Доброе утро желает и нам с Андреем, и вообще всем, кто слушает «Казак». С приветиком к вам из Усть-Лабинска. И у меня дети, самые лучшие мои помощники, это дочь и сын. Вот я могу только к ним обратиться за помощью. Они мне всегда помогут во всем», написала Людмила Григорьевна. Так что вот так вот. Дети. А у меня, кстати, а ты знаешь, Андрей, а ты знаешь, Анечка моя спит, конечно, сейчас, доченька старшенькая, но она у меня-то самая, вот кому я могу обратиться, я поняла. Это здорово, когда дети-то уже большие, к ним можно, и они-то не откажут, боятся.
0: Ты же самостоятельный, ты же никому не обращаешься, мы уже это выяснили.
1: Да.
0: Я еще раз повторюсь, как бы, да, то есть есть очень для меня вот такие...

0: такие очень экстренные ситуации, когда я могу обратиться к людям за помощью. В основном, я опять же говорю, да, не создавай себе проблемы, живи самостоятельно. Uh-huh. Ну, это мое личное, да, как бы там. А в основном я хочу так, чтобы у всех было весело, чтобы всем было хорошо, чтобы все ваши мечты и желания, они исполнялись, и чтобы задачи, которые вдруг, ну, когда-то возникают перед вами, они были легкими, решаемыми, как, собственно говоря, и в нашем утреннем шоу «Алло, село», друзья. Что? Ну, что у нас впереди? Что у нас впереди с тобой? У нас впереди с тобой рубрика
1: варенички.
0: «Ленивые варенички».
1: Да.
0: Ждем от вас сообщения на номер МАКС 928-401-2020. Пишите, поздравляйте, передавайте приветы, признавайтесь в любви.
1: А мы с удовольствием с Андреем их зачитаем.
0: Да.

0: Ленивые вареночки.
1: Время летит и неимоверно с огромной скоростью. Кому хочется обратиться за помощью, остановите время, но сходить я никуда не буду. Второй час закрываем утреннего шоу. Алло, село, вот так вот в разговорах с юмором, да, с улыбками, с шутками.
2: Да, надеюсь, вам с нами хорошо, весело.
1: Мне с вами точно хорошо, Александр. Рубрика «Ленивые варенички», рубрика приветов и поздравлений. Ах, какая красота, что вы нам присылаете их. Александр прям уже рвется в бой читать.
2: Конечно. Анжелика написала, что она поздравляет своего зятя Олежку. С днем рождения. Желает ему здоровья и скорейшего возвращения домой. Любим, обнимаем, твоя теща, мама Вера и Анжела. Вот такое сообщение у нас прилетело. Дальше у нас Оксана написала сообщение.
1: Вот смотри, человек нашел возможность. Давай почитаю, да? Здравствуйте. Хочу поздравить моего родного, любимого, единственного мужчину на земле. Мою вторую половину, моего мужа, Сомова Олега, с днем рождения. Свой день рождения он так сегодня проводит вне дома. Да. Желаю ему здоровья, всего самого наилучшего и скорейшего возвращения домой. Жду с нетерпением нашей встречи. Люблю тебя, обнимаю, целую, скучаю. Твоя Ксюша. И хотелось бы попросить вас поставить песню. Вот, кстати, да, по поводу просьбы, дорогие наши любимые, мы в утреннем шоу песни не ставим. Песни ставят наши коллеги уже в программе «Ленивые варенички». Я думаю, что Алексей, который уже пойдет в 12, Леша, у нас, по-моему, выходит, он обязательно, я думаю, поставит эту песню. И, конечно, всем, кто за ленточкой, ребят, всем возвращение, все, чтобы дождались и чтобы все-все у нас было хорошо.
2: Подожди,
1: Татьяна Анатольевна присылает. Я вчера, кстати, на сообщение Татьяны Анатольевны подскользнулся, и меня понесло. Что пишет Татьяна Анатольевна? Давай реабилитируемся. Доброго дня, всем привет, всем, а я поздравляю семью Амельченко с днем рождения, сыночка Максима. Мы присоединяемся к этому поздравлению. Пусть парень растет по-богатырски здоровым.
2: Наша Оля,
1: наша Ольга, постоянная радиослушательница,
2: да,
1: Ольга
2: написала: о, у Тани Стволовой-то сегодня день рождения.
1: Татьяна Стволовая, ведущая программы «Родные» на радио «Казак ФМ». Все мы ее знаем, все мы ее любим, друзья. Танечка, с днем тебя...
2: Давай вместе, давай?
1: Нет, давай одна.
2: Да ладно, почему?
1: Давай. Татьяна, с днем рождения тебя, творческих тебе успехов, чтобы у тебя было вдохновения много, чтобы много было новых интересных гостей, чтобы все в семье было все хорошо, благополучия не было. Было благополучие, я говорю. И что, как на нашу тему, да, сегодня говорить, что кому вы обращаете за помощью, чтобы сантехника в 3 часа ночи ты не вызывала. Нет, только, Танечка, только хорошего настроения и положительных эмоций. Так, что, мы отправляемся дальше. У нас впереди новости от Екатерины Полукаровой. Ну и, друзья, мы уж совсем скоро, в следующем часе, конечно, будем встречать гостей. Так что будь с нами, не переключайтесь.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие бесплатные услуги нотариусов могут получить бойцы специальной военной операции, как предприниматели Севастополя могут заявить о своем бренде и где подвели итоги масштабного всероссийского конкурса детского рисунка. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Участники специальной военной операции и члены их семей могут получить бесплатные нотариальные услуги. По информации Нотариальной палаты Республики, только за прошлый год на полуострове бойцам и их близким было предоставлено 400 тысяч безвозмездных консультаций и технических оформлений. Общая сумма предоставленных льгот по оригинальным тарифам составила 874 миллиона рублей. Чаще всего военнослужащие обращаются к специалистам для оперативного заверения копий документов при нахождении в госпиталях, а также для быстрого оформления доверенности на родственников во время краткосрочных отпусков. До 15 июня продлен прием заявок на участие во всероссийском конкурсе растущих брендов «Знай наших» для предпринимателей Севастополя. Проект, организованный по поручению президента, направлен на федеральную поддержку малого и среднего бизнеса, который демонстрирует высокие темпы локализации производства. Текущий сезон состязаний охватывает более 30 номинаций в 5 ключевых направлениях: продукты питания, потребительские бренды, креативные индустрии, технологии и товары для здоровья. Всего на данный момент со всей страны поступило уже свыше 16 тысяч заявок. В Ливадийском дворце-музее официально подвели итоги конкурса детского рисунка, приуроченного ко Дню экологии. Творческий проект объединил почти 2000 юных художников в возрасте от 5 до 18 лет. Конкурсанты представили экспертному жюри свои работы, посвященные морским пейзажам южного берега Крыма, уникальной природе Ливадии и бережному отношению к окружающей среде. Торжественное вручение дипломов, памятных подарков и сертификатов на бесплатное посещение главных экспозиций дворца пройдет для победителей сегодня и завтра. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове преимущественно облачно, на большей части территории пройдут дожди. В Симферополе до 22 градусов, захватите зонтики. В Евпатории столбики термометров покажут плюс 21. В Керчи воздух прогреется до 23 градусов, в Феодосии плюс 24. В Ялте и Алуште термометры покажут 20 выше нуля. В Бахчисарае плюс 25. В Севастополе ожидается 23 выше нуля. Привет отправляем в поселок Ливадия под Ялтой. У вас до 21 градуса и возможен кратковременный дождь. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Если задачу решить можно, не стоит о ней беспокоиться. Если задачу решить нельзя, беспокоиться бесполезно. Доброго, прекрасного утра. Желаем мы, ведущие утреннего шоу «Алло, село», Александра Вольская и Андрей Зиттер.
1: Всем доброе утро. И у нас же начинается гостевой эфир.
0: Ну, не эфир, у нас с тобой вообще гостевой час. То есть мы в следующем выходе в нашей студии появится гость. Какой гость? Сейчас Александр расскажет.
1: Да, Тамара Гущина к нам сегодня пришла в гости. Это координатор фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер». Такая у нас интересная сегодня тема будет, как говорится, кому помогают-то ребята? Узнаем?
0: Ой, ты любишь исторический Краснодар? Вот старые
1: очень.
0: Улочки,
1: это
0: старые
1: здания. Это просто моя любовь. Я готова гулять и стоять вот под каждой дверью и фотографироваться.
0: Вот
1: и
0: тогда тебе наш гость будет даже вдвойне интересен, потому что я-то знаю, чем ребята занимаются. Все расскажем, все вопросы зададим, поэтому будьте с нами, будьте всегда любопытными.
1: Трансляцию не забывайте.
0: Задавайте вопросы. Номер мессенджера Макс 928-401-2020. А в следующем выходе мы обязательно расскажем и о видеотрансляции, и куда писать, и зачем нам позвонить.
2: Алло, село!
3: Эх, Люба, братцы! 102,9 FM в Армавире. Уключай!
2: Казак FM!
3: Частушка для казака. От

0: вдохновляться прогулками по парку?
1: Мона.
0: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
1: Мона.
0: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
1: Мона.
0: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
6: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
7: Застройщик ООО «СЗСК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Краснодар. Встречаем лето вместе. 12 июня. Официальное открытие «Море-Ви». С самого утра и до вечера. Детская анимация, артисты, диджеи, три огромных бассейна, рестораны, бары, конкурсы, подарки и атмосфера большого летнего праздника. А вечером специальный гость. Акмаль. «Море-Ви». Место, где начинается лето. 12 июня. Не пропустите. Адыгея. Улица Шапсукская, дамба, 10/2.
9: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
10: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
12: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
13: Спонсор народного хита «Банк Кубань Кредит».
14: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-Кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-Кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
15: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
16: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: Друзья, прекрасный момент наступает в утреннем шоу «Алло, село». Мало того, что мы в эфире с Александрой Вольской и Андреем Зиттер, это уже прекраснейший момент.
1: Конечно.
0: А еще один момент, который добивает, добавляет вот этого колорита, ожидания, да, самого приятного, это к нам приходят гости. Саш, кто пришел к нам сегодня? Расскажи.
1: А сегодня к нам пришла потрясающе красивая девушка. Это Тамара Гущина, координатор фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер». Доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Доброе утро. Какая скромная, милая девушка.
1: Да.
0: Тебе поучиться надо.
1: Ничего себе.
0: Подожди, давай дальше. Не торопись никуда. Тамар, вот мы сегодня с Александрой 2 часа рассуждали в эфире, вот кому мы можем обратиться за помощью, в каких ситуациях мы обращаемся за помощью. Либо, может быть, кто-то к нам обращается, и насколько охотно мы идем навстречу и помогаем людям. Вот у вас есть такой момент, скажем, да, вот кому вы первые обращаетесь за помощью, или вот кто-то к вам обращается, как на это реагируете?
2: Я научилась в последнее время сама обращаться за помощью. И в первую очередь, конечно, я обращаюсь к своим друзьям, близким людям. Вот, они мне всегда помогают. Вот, и я сама тоже откликаюсь.
0: А вот вопросы, когда вы к друзьям обращаетесь, они больше на какую тему? Да, бытовых вопросов каких-то? Или, может быть, это сугубо личные какие-то вопросы?
2: Да, абсолютно разные. И бытовые, например, вот на дачу поехать что-нибудь помочь мне там сделать.
1: Покопать. Я могу копать, могу не копать. Да. Чего там?
0: А слушай, я бы в таких случаях друзьям бы раздавал каждым имена. Копатыч, к примеру.
1: Да-да-да.
0: Как интересно.
1: Тамара, а вы можете своему другу, неважно, кому, да, кому вы хотите обратиться за помощью, например, в 2 часа ночи позвонить? Я вот могу уже, Андрей знает об этом. А вы можете?
2: Думаю, что могу.
1: Да?
2: Но пока еще так не делала.
1: Надо попробовать.
0: Начинать никогда не поздно, как, собственно говоря, вы и начали заниматься вот тем делом, которое, я считаю, это очень полезное дело. Я зашел на страницу в социальных сетях, я посмотрел, причем я давно уже за вами наблюдаю, на самом деле, да, и, конечно, давно хотели вот пригласить вас в гости и поговорить. Вот этот момент, он как раз и настал. Вот как вообще появился фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер»? Давайте рассказывать скорее.
2: Ну, я тогда начну сначала, по порядку.
0: Давайте по порядку, да.
2: Он появился в Самаре. Его организовал Андрей Кочетков. Вначале это был небольшой фестиваль, только в пределах города. А потом постепенно стали появляться другие города. Ребята поняли, что это уже большой масштаб. И в Краснодаре фестиваль появился в 2020 году. Это был первый наш объект, первая наша дверь.
1: После Самары?
2: Да, да,
1: да,
2: после Самары.
1: А кто решил, кто дал идею, давайте-ка в Краснодар, там дверей много?
2: Это наш координатор Хельга Шошина, наш главный вдохновитель.
0: Вдохновитель, да.
1: И она вот предложила, да?
2: Да, она первая подала заявку. То есть фестиваль работает так, что любой может подать заявку, сказать, что у него в городе есть дом, который хотят отреставрировать. Вот, приехать в Самару, познакомиться и открыть свой фестиваль у себя в городе. Вот у нас так получилось.
0: Вот, кстати, по поводу реставрации домов, у ребят есть специальные, вот на их странице есть специальное расписание, в какие дни, в какое время каждый желающий.
1: Я видела.
0: Да, живущий
1: уже
0: в Краснодаре.
1: Уже галочку поставила,
0: да,
1: себе.
0: Да, гость Кубани может прийти и помочь, чем может, да?
2: Все верно, да. У нас есть расписание, но оно у нас вот в этом сезоне такое первый раз стабильное. Среда, четверг, суббота.
1: А что нестабильно? Что мешает? Ну, погода.
0: Люди-то работают, это же не их основная задача.
1: Ну, выходные.
2: Ну, это не всегда выходные, это будни, да. Но раньше у нас были, например, другие объекты, двери. Как бы они у нас иногда стихийные объекты появляются. А сейчас у нас такой объект, который мы вот прям ведем очень планомерно, постепенно. Вот. И мы можем приглашать волонтеров на площадку.
0: А сами жители домов как относятся? Они не против тому, что вдруг вот возле их дома появляется столько много людей, которые начинают их дом там что-то реставрировать?
2: Да, что-то делать.
0: Идите мы сами.
2: Ну, в этой, вот именно с этим домом у нас вообще замечательная ситуация, потому что собственник дома, это наш друг, тоже волонтер чата, Виктория. И это прям замечательно, у нас такой симбиоз получился. Но есть соседи, которые как бы немножечко переживают, что вокруг так много людей, что приезжают журналисты, да, поэтому у нас такая ситуация.
0: А вот смотрите, вот вы, куда смотреть-то мы на радио? Послушайте, Тамар, у меня такой вопрос любопытный очень даже, да, вот. То есть вы один дом, допустим, начинаете реставрировать, и все равно же идет вот молва, да, о том, что там соседи говорят, ой, у нас дом там реставрируют. Это. И люди сами звонят вам и говорят, ребят, у нас тоже есть очень такой дом старый, древний, со своей историей. Вот к нам придите, отреставрируйте его.
2: Такое бывает. Но у нас прям с домами пока редко так было. У нас было с дверью так.
0: То есть только мы двери делаем, да, с вами? Пока с этим начнем.
1: Я думаю, что вырастут еще.
0: Вот, у нас еще очень много вопросов для вас. Мы обязательно их зададим. А вы, друзья, дорогие наши, можете подключиться в социальных сетях радиостанции во ВКонтакте к видеотрансляции. Под видеотрансляцией можете задавать вопросы для наших гостей. Мы обязательно их адресуем и ответим. Что мы уходим на музыкальную паузу без музыки. Тоска, друзья. А видеотрансляции мы продолжим наши разговоры.

0: продолжается третий час утреннего шоу «Алло, село». Он гостевой, мы встречаем гостей, к нам приходят всегда люди интересные, люди творческие. И сегодня у нас в гостях Тамара Гущина, координатор фестиваля «Восстановление исторической среды» Том Сойер. Тамара, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, давайте еще раз напомним, мое предложение напомним нашим радиослушателям, чем вы занимаетесь.
2: Да, я координатор проекта «Том Сойер Фест». Мы восстанавливаем историческую среду в городе.
0: А восстанавливаем историческую среду в городе благодаря волонтерам, да, которые к вам приходят. Вот теперь вопрос. Как приходят волонтеры к вам? И вот вообще, как стать волонтером? И какой возраст, ну, на ваше усмотрение, он более такой подходящий, скажем так?
2: Да, люди приходят из разных
1: сфер деятельности, да?
2: Абсолютно. Могут записаться к нам в нашем канале, могут просто идти по улице и видеть, как мы работаем, и спросить, mm-hmm. как к нам попасть. То есть мы рады всем, всех принимаем, не обязательно иметь какие-то навыки.
1: Главное, наверное, желание.
0: Главное, да, иметь, да, желание, я, да, так думаю, а там всему научите.
2: Да. Да? Да, а возраст у нас тоже абсолютно разный. У нас бывают и маленькие детки на площадке, ну, конечно, с соблюдением техники безопасности. Mm-hmm. Да, но в основном у нас, наверное, 35+. Вот, возраст. Но есть также и пенсионеры, и бабушки к нам приходят, и дедушки.
1: Да, скажите, вообще часто ли обращаются сами за помощью, вот, да, сами жители? Помогают ли сами жители того дома, который вы реставрируете?
2: Да, вот сейчас мы ведем реставрацию на доме по улице Кирова, 89, mm-hmm. и как раз собственник дома, семейная пара, они обратились, то есть это наши друзья, они у нас были в чате волонтерском, и обратились к нам как раз за помощью, и очень активно, как бы, все мы вместе делаем.
0: Замечательно. У меня такой вопрос. Что такое реставрационный кампус, и вот расскажите, для чего и для кого он создан? То есть даже из других уголков страны вам пишут, да, если я не ошибаюсь?
2: Да, да, у нас был кампус в сентябре прошлого года, это был первый кампус.
1: Переведите,
0: что
1: я прошу.
0: Да, что это такое?
2: Это, да, такой реставрационный полигон, площадка, ага, куда приезжают люди и учатся реставрировать. Вот. То есть, чтобы потом в своем городе открыть фестиваль. У нас был кампус.
0: Такой мастер-класс, получается.
2: Да, да, да. Да, кампус, посвященный реставрации дверей как раз. И это было 5 дней. К нам приехало 10 человек, в основном с юга. И у нас была и обучающая программа, и развлекательная, и лекции у нас были. Как раз это было такое первое мероприятие за пределами площадки. То есть такое городское было.
0: А вот из, и вы про лекции заговорили, да? То есть затронули эту тему немножко. А вот из лекторов кто-то интересный, кто приходит? Мне прям любопытно. Вот о чем рассказывают они?
2: К нам приходят историки, к нам приходят ребята, которые делают городские проекты. Например, Green Door есть такой проект. Они занимаются как раз дверями. Они фотографируют.
0: А как его расширяют? Шифровать, вот вы сейчас назвали.
2: Зеленая дверь.
0: Вот, отлично, будем знать теперь, да. Почему, интересно, зеленая дверь?
1: Почему зеленая дверь?
0: Зеленый свет успокаивает.
2: Да, но у них там очень такая интересная история, но я ее сама не перескажу. Очень любопытная. Ну, кстати, зеленые двери в Краснодаре в основном и были. Это такая.
0: Вот, смотри, что интересного мы еще узнаем с тобой.
2: Да, это аналогия такая.
0: Что зеленых двери в основном в Краснодаре были?
1: Ну, я думаю, что...
0: У тебя входная дверь какого цвета?
1: Коричневая, как у всех, как у тебя.
0: Я приеду к тебе в 2 часа ночи, гость забьем и
1: Дверь перекрасим.
0: Давай дальше с вопросами.
1: Кстати, смотрите, но мне вот кажется, и когда не кажется. Я уверена просто, что вот когда у вас проходят лекции, приходят интересные, да, к вам люди, то это же интересно еще и для студентов, и, скажем, художественных и архитектурных направлений. Приглашайте таких ребят.
2: Да, к нам ребята сами приходят, и на площадку поволонтерить тоже приходят. У нас сейчас много сходграф ребят.
1: У вас какая-то договоренность, вы как-то им рассказываете, ребят, будет тогда-то, тогда-то?
2: Нет.
1: Или сами, они сами вас находят?
2: Сами находят, сами узнают. Угу. Да, мы рады.
0: А близкие, вот ваша семья, помогают в этом процессе? Как вообще они отнеслись к этому? Тебя и так на работу много, ты еще нагрузила себя. Или помогают активно?
2: Ну, они переживают, что да, времени у меня мало свободного, но они очень радуются за меня, всегда слушают мои рассказы. Это всегда интересно за столом, за семейным, когда мы собираемся, я всегда рассказываю про двери, про дома, вообще, что происходит в городе, они очень любят.
0: А бывает такое, что обращаетесь к семье, говорит, спасайте, мы там не успеваем что-то доделать, нужна ваша помощь, берите кисти, краски, да, там, пойдемте со мной шпатель, там, да, и будем все это дело реставрировать.
2: Такого пока еще не было.
1: Ну, а у ваших коллег? Семьи приходят или...
2: С детьми приходят, да. У нас есть прям, как, сын полка, можно сказать, да, Василий. Да, да.
0: Здорово.
1: Да, это он на фотографиях, я так понимаю.
2: Там, наверное, есть, там есть, да.
0: Мне очень нравится ваша история, что приходят семьями, что и молодое поколение вот через реставрацию, да, через помощь зданий, они тоже прикасаются к этой истории Краснодара. И они, когда вырастут, будут рассказывать потом, да, а вот этот дом, да, вот мы реставрировали, да, мы, да, приходили, да, сюда. Я считаю, это очень здорово, хорошее занятие. Друзья, подключайтесь к нам, к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции Казак-ФМ во ВКонтакте. Оставляйте свои вопросы. Пишите нам на мессенджер Макс 928-401-2020. Мы обязательно все вопросы адресуем нашей гости Тамаре Гущиной, координатору фестиваля восстановления исторической среды Том Сойер. И еще, конечно, друзья, радио Казак-ФМ — это не только радиоэфиры. Если вы зайдете на сайт казак.фм, там очень много подкастов, очень много интересной темы, что касается не только Краснодара, но и нашей дорогой Кубани. И все программы, которые идут сейчас, на данный момент, наше утреннее шоу «Алло, село», оно останется в записи, и вы можете его посмотреть в любое удобное для вас время, заварить себе кофе, душистый чай, сесть спокойно, да, включить видеотрансляцию и посмотреть, о чем мы говорим. Ну что, мы немножечко прервемся еще на музыкальную паузу, послушаем полезную информацию и вновь вернемся в эфир и продолжим говорить сегодня о том, как наши земляки делают наш город Краснодар, особенно историческую его часть, красивыми.

0: Всем доброе утро, 9:45. У нас сегодня в гостях Тамара Гущина, координатор фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер». Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну вот Том Сойер постоянно повторяем. Хочется задать сразу вопрос. Почему именно «Том Сойер»? Почему так фестиваль назван?
1: Потому что ребята в Самаре, они обращались к литературному произведению, а там как раз и герои красили забор, восстанавливали дом.
2: Вот, то есть, кто только что подключился к нам, немножко так краткую информацию дадим. Мы сегодня говорим о реставрации наших исторических зданий, скажем так, жилых домов, но в основном дверей. Да, занимаются ребята.
0: Старого Краснодара,
2: Старого Краснодара. Можно стать волонтером. Собственно говоря, на это все и построено. Приезжают жители, гости Краснодара к вам и становятся вот как раз участниками реставрационных работ. И у меня к Тамаре был вопрос такой. Да, а как вот, ну так, если можно вкратце, вот как происходит сам процесс реставрации? Вот вы взяли эту дверь, да, которая, входную дверь.
0: Да, и там, дальше.
2: И дальше, как все происходит это?
1: Ну да, к нам обращается хозяин двери, либо мы сами приходим. Мы ищем вначале историческую справку, узнаем, чей это дом был, когда у нас первые фотографии появились. То есть пытаемся найти историческую основу, посмотреть, какие детали там изменились, может быть, что-то убралось. И мы пытаемся понять, что нам нужно еще туда вернуть. К этой двери. Мы делаем смету, описываем работы. Если мы понимаем, что реставрация будет дорогая, своими силами мы ее...
2: Тамара, давайте вернемся непосредственно к работе. Я имею в виду не весь последовательный процесс хозяйства, да. А вот наоборот, то есть берете дверь, да, что-то нужно там же снять старый слой вот это, да, и были ли какие-то моменты, когда вы слой снимаете, а там сюрприз.
1: Да.
2: Вот об этом.
1: Да. Мы снимаем, обычно это все строительный феном, мы снимаем слои краски, и бывает, да, мы докапываемся до первого слоя, в основном там первый красочный слой, то есть там, например, зеленая дверь, да, в основном такие были двери.
2: Но мы узнали, кстати, от вас, прошу прощения, что в основном двери в Краснодаре были зеленые.
1: Да, так, да, дальше. Это как бы исторический цвет. Вот, но бывает, мы раскапываем дверь, и на одной дверке у нас была имитация древесины, то есть порода была очень простая, но на ней была нарисована более дорогая порода дерева.
0: То есть это, да. А тонко нарисована, вы имеете в виду?
1: Да, да, художник нарисовал с пилы, как бы это вот уникальная история.
0: А цвет краски двери, можно понять, сколько раз ее красили?
1: Да, у нас там бывают слои, ну, 7 слоев, например.
0: Серьезно?
1: Бывает.
0: И видно каждый?
1: Да, бывает 4.
0: Ну, в основном зеленый или разный?
1: Разные, разные.
2: Но все-таки вы доходите до основы двери, до первой, вот, да, и потом уже ее начинаете понимать. Либо вы ее будете красить, либо оставите ее в таком же виде, вот, первоначально.
1: В основном мы всегда красим, мы снимаем все слои, мы добираемся до дерева, до основы, мы восстанавливаем утраты, если там какие-то гнилые фрагменты были, например, мы это все восстанавливаем.
2: Да. Подождите, товар, хорошо, у меня вот такой тогда вопрос. Зачем, может, просто дверь покрасить коричневой краской, да и все? Вот, а в финале-то что получается у вас?
0: Красивая дверь.
2: Понятно, что вы там ручку восстановили, купили где-то на аукционе ее, то есть там петли дверные, все это сделали. Красивая дверь, это понятие разное абсолютно. Вот Тамара говорит, да, оставили структуру дерева, допустим, да, вот для меня это уже оригинально, допустим, да. Так, ну, а чем она отличалась от того, как вы ее нашли, это, ну, только новой краской или как? Может, я ошибаюсь?
1: Да, но у нас в итоге получается дверь, которая еще прослужит долго и...
2: Ага,
0: потом
2: вот.
0: Цель какая, да.
2: Но дверь она необычная, правильно, Тамар? То есть она по своим стандартным размерам, то есть это не та дверь, которая межкомнатная, да, они же у нас высокие двери в старых домах, правильно, Саша?
1: Да, конечно.
2: Все, я успокоился. Разволновался еще, да?
0: Ну вот скажите, когда дверь, вот вы ее реставрируете, и какой-то деталь, ручка сломалась, историческая. Как находите? И получается ли петли сломались исторически? Находите ли такое? Да. Или покупаете в ближайшем магазине?
1: Нет, конечно, мы всегда хотим восстановить историческую фурнитуру. Мы всегда ищем оригинал. У нас была история двери дома Бранника. У нас там остались только крепления.

0: линия. То есть мы знали размер ручки и маленькие детальки. И старая фотография где-то на картах осталась. Вот. И мы по этой фотографии искали ее везде. У нее не было клейма, она не была атрибуцирована. И в Краснодаре, ни в каталогах, нигде-нигде мы ее не могли найти. И мы искали ее в ближайших городах, там, где, возможно, двери похожи на краснодарские. Мы нашли ее в Тбилиси, абсолютно случайно. Мы пытались сделать слепок с оригинальной ручки. Но в итоге, по иронии судьбы, нам позвонили люди, у которых в сарае оказалась похожая ручка. Да, это был такой конструктор.
1: Они, значит, за вами наблюдали?
0: Да, они, да, они наблюдали.
1: Ваши, наверное, сторисы, какие-то, да, истории.
0: Да, и они разрешили нам сделать слепок, и мы отлили ее в Ростове. То есть у нас такая очень большая история, слушайте, она почти, да, детективная была. Эту ручку можно посмотреть. Дверь, козырек, ручка, мы все сделали там.
2: Так что, друзья, если у вас есть желание стать частью истории, восстановить историю, да, то есть тогда вот к ребятам на фестиваль восстановления исторической среды Том Сойер в социальных сетях можно ребят найти и как бы там стать важным, стать нужным,
1: частичкой
2: помогать,
1: Краснодара,
2: да, быть частицей истории. Что еще, Александра, интересного,
1: знаете,
2: у тебя?
1: А еще в каких городах открыли? Вот, тем более ваши кампусы, вот эти обучающие, да, у вас мероприятия, которые позволяют открыть в других городах. Помимо, ну вот, Самара, правильно, город, да, помню, Самара, Краснодар, еще где?
0: На юге есть в Ростове, например, есть в Ставрополе, есть в Пятигорске. Мы с ребятами...
1: Вообще историческая такая,
0: да, мы дружим с ребятами, и в гости приезжали, и они к нам тоже приезжали в гости.
1: Городов много, то есть,
0: да,
1: еще можно открывать и открывать,
0: да,
1: филиалы.
2: Ну вот, чтобы с друзьями общаться было веселее, а под музыку это делать куда гораздо, я думаю, что приятнее. Мы сейчас как раз послушаем музыку, немножко прервемся на паузу, но останемся в видеотрансляции в социальных сетях во ВКонтакте. Так что будьте с нами, а мы скоро вернемся.

0: Кто-то когда-то сказал, что понедельник день тяжелый. Я могу оспорить это полностью, потому что с нами в утреннем шоу «Алло, село» день-то утро понедельника, точнее, начинается всегда легко.
1: Да.
0: Особенно, когда Александр смеется и улыбается. Знаете, когда в понедельник утром ты встречаешь интересного человека, то тогда и день становится прям такой
1: интересный, познавательный.
0: Конечно. Да, в гостях у нас сегодня Тамара Гущина, координатор фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер», и мы говорим сегодня, как ребята приводят старые в двери, да, вот уже такой в новый формат, дают им новую жизнь. Доброе утро, Тамар.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Скажите, помимо дверей, да, скажем так, еще что-то же у нас вы восстанавливаете?
2: Да, конечно, мы пытаемся сохранить все исторические детали, которые у нас есть на объекте. Вот, например, дом на Кирова 89, который мы сейчас делаем, у нас в первую очередь мы будем восстанавливать ставни. Угу. У нас сейчас открыт сбор на эти ставни. Ставни — это вообще такая... как
1: хрупкая,
2: лицо,
1: наверное.
2: Да,
0: это глаза, я бы сказал.
2: Да, глаза
0: дома.
2: Города, да, и дома, и города, потому что это такая деталь, она очень южная, она такая екатеринодарская. Они у нас красивые, зеленые, филенчатые. Вот, и у нас мы их вернем.
0: Меня очень радует, что у нас в Краснодаре есть люди, которые заботятся о внешних обликах старого города, о старых домах, что они не безразличны к этой истории. Тамар, спасибо вам огромное, что вы пришли к нам, рассказали много интересного, что, собственно говоря, мы узнали, да. Что пожелаете нашим радиослушателям?
2: Я пожелаю любить свой город, интересоваться им, замечать детали, когда вы гуляете по городу, двери, ручки, ставни, и сохранять все это и беречь.
1: И приходить к вам.
2: Да, да.
1: Помогать.
2: И к нам приходить, да. Спасибо большое.
0: Спасибо вам огромное, что вы были с нами, что утро начали понедельника, открыли рабочую неделю вместе с нами, с Александрой Вольской, Андреем Зитером. Ну что, друзья, отправляемся дальше, в день грядущий.
1: День грядущий, в день замечательный. И вообще, эта неделя у нас самая замечательная, потому что она-то у нас короткая. Поэтому всем замечательного, отличного дня.
0: Вот видишь, какое слово. Замечательно, замечательно, замечательно. На этом слове замечательно. Мы отправимся дальше. Будем просыпаться вместе с нами уже в утро вторника.
3: Алло, село! Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акции в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Ой, да как же поют земляки. Эх!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько средств направили с начала года на поддержку семей с детьми в Крыму, какую технику отправили из Крыма для бойцов в зоне специальной военной операции и где севастопольские школьники поборются за право представить город на всероссийском финале ГТО. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Свыше 17 миллиардов рублей выделило отделение Социального фонда России по республике с начала текущего года на помощь семьям с детьми. Государственные меры социальной поддержки на полуострове сегодня получают семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей. Одним из самых востребованных инструментов остается материнский капитал, размер которого в этом году составляет почти 729 тысяч рублей. Крымчане чаще всего используют эти средства для улучшения жилищных условий. С начала года более 3 тысяч семей вложили материнский капитал в покупку или строительство жилья. 37 единиц автомобильной техники отправили из Крыма в зону проведения специальной военной операции. Передача легковых машин, высокопроходимого транспорта и автобусов на передовую стала возможной благодаря социальному механизму, созданному решением правительства России. Как сообщили пресс-службе регионального отделения Народного фронта, последние 4 месяца стали одними из самых активных в плане передачи техники от различных федеральных ведомств. Каждый транспорт перед отправкой проходит тщательный технический осмотр и подготовку. В Севастополе завтра стартует региональный этап ежегодного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников. За право войти в городскую сборную поборются учащиеся 16 общеобразовательных учреждений, которые выполнили нормативы не ниже серебряного знака отличия. В течение 3 дней на стадионе 200-летия Севастополя и во дворце водных видов спорта юные атлеты будут сдавать нормативы по бегу, плаванию, прыжкам и силовым упражнениям. Победителей соревнований представят Севастополь на всероссийском финале, который пройдет в Международном детском центре «Артек». На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории пройдут дожди. В Симферополе 22 градуса, захватите зонтики. В Евпатории столбики термометров покажут плюс 21. В Керчи воздух прогреется до 23 градусов. В Феодосии плюс 24. В Ялте и Алуште термометры покажут 20 выше нуля. В Бахчисарае ожидается плюс 25. В Севастополе синоптики обещают плюс 23. Захватите зонтики. Привет отправляем в город Судак. У вас до 24 градусов, облачно и дождь маловероятен. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи используют чат подъезда как сайт для знакомств. Это наши соседи по автомобилю на парковке могут определить не только его расход топлива, но и кто владелец, в каком подъезде живет, сколько зарабатывает, есть ли семья и дети. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: построить, а?
1: Ты что весь день из лифта не выходишь?
0: Да вот вчера узнал, сколько я за лифт плачу, понял, что не пользуюсь им на эту сумму, понимаешь? Вот, наверстываю упущенное. Русланчик, заходи, заходи, покатаю.
1: Подвинься.
2: Два соседа на казаке.

звонит недавно дочь и говорит: «Мама, муж меня обидел, я еду к тебе». А я ей: «Нет, доченька, зло должно быть наказано, я еду к вам».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то утром кум приходит к куме и говорит: «Доброе утречко! Что, кума дорогая, делаете?»
2: «Да вот блины пеку. Садитесь, кума, отведайте».
1: «Ой, спасибо, кума, я уж позавтракал, хотя... Ну, разве что попробовать, из уважения, так сказать. Давайте». И, значит, сел, ест, сожрал те блины, которые она напекла. Справился с последним, встает и говорит: «Ох, спасибо, кума. Вкусные. Вот честно, будто и не ел».
2: «На здоровье, кум. А я будто и не пекла».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько средств направили с начала года на поддержку семей с детьми в Крыму, какую технику отправили из Крыма для бойцов в зоне специальной военной операции и где севастопольские школьники поборются за право представить город на всероссийском финале ГТО. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Свыше 17 миллиардов рублей выделило отделение Социального фонда России по республике с начала текущего года на помощь семьям с детьми. Государственные меры социальной поддержки на полуострове сегодня получают семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей. Одним из самых востребованных инструментов остается материнский капитал, размер которого в этом году составляет почти 729 тысяч рублей. Крымчане чаще всего используют эти средства для улучшения жилищных условий. С начала года более 3 тысяч семей вложили материнский капитал в покупку или строительство жилья. 37 единиц автомобильной техники отправили из Крыма в зону проведения специальной военной операции. Передача легковых машин, высокопроходимого транспорта и автобусов на передовую стала возможной благодаря социальному механизму, созданному решением правительства России. Как сообщили пресс-службе регионального отделения Народного фронта, последние 4 месяца стали одними из самых активных в плане передачи техники от различных федеральных ведомств. Каждый транспорт перед отправкой проходит тщательный технический осмотр и подготовку. В Севастополе завтра стартует региональный этап ежегодного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников. За право войти в городскую сборную поборются учащиеся 16 общеобразовательных учреждений, которые выполнили нормативы не ниже серебряного знака отличия. В течение 3 дней на стадионе 200-летия Севастополя и во дворце водных видов спорта юные атлеты будут сдавать нормативы по бегу, плаванию, прыжкам и силовым упражнениям. Победителей соревнований представят Севастополь на российском финале, который пройдет в Международном детском центре «Артек». На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории пройдут дожди. В Симферополе 22 градуса, захватите зонтики. В Евпатории столбики термометров покажут плюс 21. В Керчи воздух прогреется до 23 градусов. В Феодосии плюс 24. В Ялте и Алуште термометры покажут 20 выше нуля. В Бахчисарае ожидается плюс 25. В Севастополе синоптики обещают плюс 23. И захватите зонтики. Привет отправляем в город Судак. У вас до 24 градусов, облачно и дождь маловероятен. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут не только давать имена бездомным собакам, но и разговаривать с ними по пути домой. Это наши соседи могут съездить на рыбалку и поймать там только скандал от жены. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович, а ты куда так быстро собираешься? Далеко уезжаешь?
1: К теще.
0: Никогда не видел, чтобы так сильно спешили к теще.
1: Так я от нее. Она к нам на выходные приехала. А я тогда пока у нее перекантуюсь. Ладно, давай, Русланчик, некогда мне.
0: Давай.

сегодня муж сказал: «Ой, ты когда злишься, ты такая классная». А я-то думаю: «Что ж он меня злит постоянно?»

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папочка, а что такое солнечный зайчик?
3: Сейчас объясню, Нина. Представь луч света. Обычно он идет прямо, и есть предметы, которые могут отражать такие лучи, например, зеркало. Лучик света, который упал прямо на него, отрывается от других лучей, которые на зеркало не попали, и улетает в другую сторону уже в одиночестве, и появляется в другом месте, там, куда его направило зеркало. Это и есть солнечный зайчик. А если зеркало подвигать, то и солнечный зайчик будет перемещаться, потому что зеркало будет отражать лучик света под другим углом.
0: А почему он зайчик? У него же ушей нет.
3: Это уже люди включили образное мышление. Лучики так прозвали из-за скорости движения. Они резво скачут и бегают, прямо как зайцы. Но в отличие от настоящих, солнечные зайчики могут быть послушными. Ими легко управлять. Пустил его на стенку, и он по твоему желанию будет там бегать и прыгать. В общем, пойдем. Я тебе дам зеркальце, а ты попробуешь поймать лучик и направить его, куда тебе захочется.
0: Пойдем. Пап, вот ты меня называешь солнышком, а мама зайчиком. Значит, я у вас солнечный зайчик?
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вернулся как-то мужичок в город, в котором он давным-давно не был. Город детства своего, как говорится. Ну, ходит по улочкам, разглядывает все, как все поменялось. И дом свой нашел старый. Смотрит, дом, ну, практически не изменился. Все такое же. А рядом маленькая будка, на которой написано «Ремонт обуви». Ну, решил он туда заглянуть. А там сидит мужичок, старенький такой. Он ему говорит: «Ой, здравствуйте». Мужик говорит: «Добрый день, чего хотели?» «Ой, вы знаете, так интересно, я сюда туфли отдавал в ремонт лет 50 назад». «Это какие? Красные такие, с белой подошвой?» «Да-да-да. В среду приходите, точно будут готовы».
0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
2: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
0: «Я фермер». Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На «Казак-ФМ» к этому часу «Казаку» стало известно, сколько средств направили с начала года на поддержку семей с детьми в Крыму, какую технику отправили из Крыма для бойцов в зоне специальной военной операции и где севастопольские школьники поборются за право представить город на всероссийском финале ГТО. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Свыше 17 миллиардов рублей выделило отделение Социального фонда России по республике с начала текущего года на помощь семьям с детьми. Государственные меры социальной поддержки на полуострове сегодня получают семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей. Одним из самых востребованных инструментов остается материнский капитал, размер которого в этом году составляет почти 729 тысяч рублей. Крымчане чаще всего используют эти средства для улучшения жилищных условий. С начала года более 3000 семей вложили материнский капитал в покупку или строительство жилья. 37 единиц автомобильной техники отправили из Крыма в зону проведения специальной военной операции. Передача легковых машин, высокопроходимого транспорта и автобусов на передовую стала возможной благодаря социальному механизму, созданному решением правительства России. Как сообщили пресс-службе регионального отделения Народного фронта, последние 4 месяца стали одними из самых активных в плане передачи техники от различных федеральных ведомств. Каждый транспорт перед отправкой проходит тщательный технический осмотр и подготовку. В Севастополе завтра стартует региональный этап ежегодного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников. За право войти в городскую сборную поборются учащиеся 16 общеобразовательных учреждений, которые выполнили нормативы не ниже серебряного знака отличия. В течение 3 дней на стадионе 200-летия Севастополя и во дворце водных видов спорта юные атлеты будут сдавать нормативы по бегу, плаванию, прыжкам и силовым упражнениям. Победители соревнований представят Севастополь на всероссийском финале, который пройдет в Международном детском центре «Артек». На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории пройдут дожди. В Симферополе 22 градуса, захватите зонтики. В Евпатории столбики термометров покажут плюс 21. В Керчи воздух прогреется до 23 градусов. В Феодосии плюс 24. В Ялте и Алуште термометры покажут 20 выше нуля. В Бахчисарае ожидается плюс 25. В Севастополе синоптики обещают плюс 23. Захватите зонтики. Привет отправляем в город Судак. У вас до 24 градусов, облачно и дождь маловероятен. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Завтра в 9.15 в утреннем шоу «Алло, село» поговорим о том, как гипертония влияет на зрение. Гость в студии – врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники New Vision Асиет Азметовна Хабаху. Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

Доброго дня! С началом новой короткой недели, 4 дня работаем, мы 3 дня будем отдыхать в честь Дня России, друзья. В студии Виктория Никитюк, это Вареничкина, Казак-ФМ. Приветствую вас и желаю всего самого-самого доброго. Плюс 7-928-401-2020, мы в прямом эфире. Звоните, пишите в МАКС, если удобно писать на наш вкусный электронный адрес вареник@казак.фм. И сегодня, конечно же, начнем с поздравления с Днем социального работника. 8 июня в России отмечается этот праздник. Праздник людей с огромными сердцами, которые ежедневно делятся своим теплом с теми, кто оказался в трудной ситуации, помогают, поддерживают. Мы хотим искренне поздравить от радиостанции «Казак-ФМ» вас, социальные работники, с профессиональным праздником. Труд ваш невозможно переоценить, потому что вы те, кто первыми протягивают руку помощи. Мы пожелаем вам сегодня неиссякаемой жизненной энергии, психологической устойчивости, заслуженной благодарности ваших подопечных, и пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и большая любовь. Друзья, начинаем программу. Напомню, что сегодня также на календаре Всемирный день океанов. Какой красивый праздник! Карпы отмечают свои именины. Поздравляем соцработников от всей души. Есть звонок. Аза из Гривенской. Здравствуйте. Не получается у нас. Аза, перезвоните, пожалуйста, а мы послушаем с вами вместе песню «Давайте жить», Паскаля. «Давайте жить и не тужить». Хорошего настроения. Это Варенички.

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Друзья, ваши сообщения прилетают на вареник @казак.фм, либо в наш Макс +7 928 401 2020. Меня зовут Виктория Никитюк. Продолжается программа «Варенички». Доброго дня, хорошего настроения и отличной трудовой коротенькой вам недели. От всего сердца поздравляем тебя с Днем социального работника, дорогая наша мама и бабушка. 25 лет работы воспитателем в детском саду «Ленок», более 20 лет работы в соцприюте для детей «Лучик». Это не просто годы, а целая жизнь, отданная детям, их улыбкам, развитию и поддержке в трудные минуты. Ты дарила тепло и заботу малышам, помогала им делать первые шаги в большом мире. Но почему вы не назвали, как зовут замечательную вашу маму и бабушку? Твои награды, звание ударника коммунистического труда, звание заслуженного соцработника Кубани, заслуженное признание твоего самоотверженного труда. Ты была не просто воспитателем, ты была опорой и добрым ангелом для многих детей. Пусть здоровье будет крепким, настроение отличным, каждый новый день приносит что-то хорошее. Так, мы тебя очень любим и гордимся тобой безмерно. Дети, Сергей, Ольга, внук Богдан, его жена Лена. Вот такое поздравление. Ну, напишите уже сообщение, я зачитала. Я понимаю, что та, кому... Нашла. Сегодня свой профессиональный праздник отмечает Сорокина Людмила Николаевна из станицы Брюховецкая. Людмила Николаевна, такие слова, такие заслуги. От души поздравляем вас и от радиостанции «Казак-ФМ». Аза из Гривенской вернулась к нам. Здравствуйте.
2: Добрый день, Вика, солнечная ведущая Викулечка, да, все слушатели «Казак-ФМ». Я хочу поздравить с Днем социального работника заведующую Кривинским отделением московец Наталью Дмитриевну и Загирову Ольгу Дмитриевну от чистого сердца. Простыми словами хочу сказать огромное спасибо за вашу работу, за доброту, за понимание и за все хорошее. Дай и желать хочу, дай им Боже, только мира и удачных дней, чтоб здоровье рядом было. Берегите пожилых людей.
1: Молодец, Аза. Поздравляем от души, соцработники. Сегодня самые теплые, самые искренние слова благодарности вам. И сильная женщина от Афины тоже. Вы сильная.

0: на Казак FM.
1: Понимаю, что в день социального работника поздравлений столько, что скучать в эфире абсолютно нам с вами не придется. Вижу ваши сообщения, все зачитаю. Есть интересные, есть те, которые заставили меня поулыбаться. Это замечательно. Вот Рева Любовь Ивановна поздравляет с наступающим днем соцработника. Ну, почему с наступающим? Сегодня весь коллектив ОСО-15 во главе с Марией Михайловной Мязиной, Бескровную Ирину, Остроушко Татьяну, всех причастных девочек из других отделений станицы Старой Нижестеблиевская. От души поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваш труд – это настоящее призвание. Оно требует не только профессиональных знаний, но и огромного сердца, терпения и душевной теплоты. Спасибо вам за вашу самоотверженность, за готовность прийти на помощь в любой момент, за умение найти подход к каждому человеку. Пусть ваша доброта возвращается к вам с торицей, а работа приносит только радость и удовлетворение. Так, поздравляем. Так, поздравляем зятя Олежку, позывной Сомик, с днем рождения. Желаем здоровья и скорейшего возвращения домой. Очень любим, обнимаем теща, мама Вера и Анжела. Олежку вашего от души поздравляем. Молимся, ребят, за вас. На передовой, кто мы с вами всем сердцем и душой. Сегодня Россия отмечает День социального работника. Я хочу от души поздравить доченьку Марию Кулыгину с профессиональным праздником. Она работает в Центре организации питания Курганинского филиала ГАО «Какацо ЦОП». Узнать. Под руководством Елены Викторовны Некрытовой. Девочки, я вас поздравляю. Здоровья, мира в семьях и благодарных вам стариков. Людмила из поселка Веселый. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Сегодня день социального работника, и я хочу поздравить всех работников в этой сфере станицы Чубатской, особенно Князеву Светлану и Мозер Валентину. Хочу им пожелать здоровья, счастья, всего самого-самого наилучшего, и чтобы их труд оценивался по достоинству, и чтобы старики на них не обижались.
1: Да, большого терпения требует этот труд, и когда еще, знаете, со своими трудно справляться, когда приходишь к человеку из другой семьи, да, сначала чужому человеку нужно изучить и нрав, и какие-то привычки. Низкий поклон всем соцработникам сразу же после рекламного блока. Не обижайте стариков для вас.
3: Дорогие казачки, я

0: на Казак ФМ.
1: Приятненько с нами Воронеж. Воронежу привет, кто нас слушает в этом городе. Иван пишет: с удовольствием слушаю вас в Воронеже. С днем рождения себя поздравляю. И, конечно, хочу пожелать жить печали и горя, не зная, не тревожиться, не унывать. Пусть мне будет тепло и спокойно, пусть меня окружают друзья, пусть судьба мною будет довольна. От души с днем рождения меня, молодец. Иван, от души вас поздравляем с днем рождения. Я лично поздравляю. Здорово, приятно, что взял так вот и написал. И Ириша, искренне приветствую вас, Виктория. Ириш, привет. К сожалению, из-за разницы во времени не получается попадать на вашу смену. А тут такая возможность представила. Ирина, спасибо. Московская область, Москва с нами. Передаю привет всем, кто меня знает. От души поздравляю замечательную ведущую проекта «Родные» Татьяну Стволовую с днем рождения. Потомственная кубанская казачка, поэтому от всей души хочу пожелать ей здоровья, чтобы все всегда было прекрасно. И всю Россию поздравляю с днем социального работника. Ириш, вы меня немножечко опередили. Танюша Стволовая. Я просто горжусь, что знаю эту женщину, потому что молодую, красивую, деловую, уверенную в себе. Вот, знаете, тот человек, у которого надо поучиться нести себя так в жизни, вообще не сомневаясь. Я просто влюблена в Танюшу, потому что умная, деловая, знаете, любимая жена, обожаемая мама, дочка прекрасная, взаимоотношения с папой, с мамой у нее чудесные. Она прекрасно в коллективе себя чувствует, и с ней всегда хорошо. Я не знаю, для меня праздник, когда Таня, и вот проект «Родные», прям родная-родная, Танюш. Конечно же, пусть все у тебя будет так, как есть, и еще лучше в тысячу раз, потому что, ну вот я просто вам хочу сказать с большим уважением, если вы услышите меня, с искренней любовью отношусь к нашей Танюше. Поздравляем от всего коллектива. Тань, конечно же, удачи, успехов, счастья и любви бесконечной. Пусть все у вас будет хорошо. Сегодня, 8 июня, свой юбилей отмечает семья Беловых, Людмила Алексеевна и Николай Николаевич из Алексея Тынгинской. От всей души поздравляют замечательной коралловой свадьбой вас. И мы поздравляем жених и невеста с 35-летием прекрасной семейной жизни. Пусть в вашем уютном доме продолжает царствовать крепкая, верная, бесконечная любовь, добро, согласие, взаимоуважение, теплая забота, достойное благополучие, душевное спокойствие. Желаем, чтобы было много радостных событий в вашей дальнейшей долгой счастливой жизни. Поздравляют мама, семьи Дымовых и Урюпиных. Ириша, тут поздравления для Людмилы и Николая. Кричим горько от Казак ФМ, а у меня мысль не выходит. Я правильно сказала, что вы из Москвы? Потому что подписывается Ириша из Москвы так. А почему разница во времени с Краснодаром-то одинаково в Москве? Может быть, я что-то и перепутала вас. Напишите мне, я буду ждать вас все-таки в своей смене. В Москве еще не поздно, 8 часов. Галина из Согласного, здравствуйте.
2: Здравствуй, Викочка, моя любимая ведущая. Ага. Здоровья всем в нашей волне. Всего-всего хорошего, чтобы был у нас этот коллектив. И все долго-долго работало это
1: радио. Дай Бог.
2: Сегодня хочу поздравить своего внучка Чебакова Волочку. Ему 22 года. Желаю ему здоровья, всего-всего хорошего и найти свою половинку.
1: Обязательно, Володь, найти половинку – святое дело. Если что-то не получится, обращайтесь в сваху. Поздравления для мужа Олега Сомова. Дорогой мой муж, с днем рождения. Ты самый важный человек в моей жизни. Бесконечно благодарна судьбе за каждый момент, проведенный с тобой. Твоя любовь, поддержка и забота делают мой мир ярче и счастливее. Ты мой лучший друг, мой герой, моя опора. Я восхищаюсь твоей силой, умом, добротой. Желаю тебе крепкого здоровья, исполнения всех заветных желаний и новых достижений. Пусть каждый день приносит радость, успех, вдохновение. Люблю тебя всем сердцем и хочу, чтобы ты был счастлив. С любовью и большой нежностью, твоя Оксана. Оксана, дозванивайтесь, поставим обязательно песню, о которой просите. Нужно дозвониться. Плюс 7-928-401-2020. От Галины для ее дорогого Володи эта песня.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Эскадрон сегодня активен. Поздравляю с днем рождения Татьяну Стволовую. Желаю крепкого здоровья, любви, хороших друзей, карьерного роста. Спасибо за ваши программы. Слушаешь, и душа радуется. С уважением, Виталий из Абинска. Меня зовут Сергей, я из села Белая Глина. Хотел бы поздравить мою бабушку Галю с днем рождения. Сергей, ну пожелайте уже чего-то. Большой привет нашей бабушке Нине Герасимовой из Хадыженска. Крепкого здоровья и прекрасного настроения желают вам, Нина, Богдан и Юлия. Всем доброго дня желает Валентина из Мингрельска. Огромный привет. От всей души поздравляю с днем социального работника. Всем, кто хоть немного связан с этой нужной, нелегкой работой, хочу пожелать удачи, успехов, здоровья, любви, благополучия и, конечно, счастья. Татьяна Туманян. Хочу поздравить племянницу с днем соцработника Галину Яковлевну Жиравину. Здоровья, счастья, успехов, благополучия, исполнения всех желаний. Татьяна Даниловна написала, а также коллективу радиостанции. Желаю здоровья, счастья, любви, успехов. Всем привет, благополучия в семьях, мира и добра. А я захотела рассказать вам о погоде в Краснодаре. Легкий ветерок спасает от жары. Вообще на табло градусник, термометр, увидела сегодня плюс 31. Но, друзья, думаю, не столько. Но тепло в Краснодаре. Спасибо ветерку. Лариса из Краснодара. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Я хочу поздравить своего внука Фатеева Руслана. У него 7 июня был юбилей, 25 лет. Проживает в городе Краснодаре. И хотим пожелать ему такие слова. Пожелать хотим так много, что всего не перечесть. Счастья самого большого, с юбилеем тебя поздравляем, что на свете есть. Пусть тебя не покидает радость и беда. Пусть любовь сопровождает все твои года. Поздравляет мама, бабушка Лариса, бабушка Нина, сестра Алина, брат Владик. Примите поздравления от нашей, от всей родни.
1: Руслан, от души поздравляем и вас, и ваших родителей. Счастья, света, солнца, тепла, всего самого доброго, исполнения всех желаний, всего 25. Вся жизнь впереди. Ставьте на самые высокие цели, добивайтесь. Планка будет вашей, уверена. Сразу после рекламного блока для вас песня Юлии Лебедевой «А у тебя день рождения».

0: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Бараночки! Бараночки! На Казань!

0: Шутки на Казак FM.
1: Живое общение у нас получается. Нет, я та самая Ириша из Москвы. Просто уже третий месяц как в Башкирии нахожусь. У нас плюс 2 часа разница, Ириша. Я рада. Учила и знаю Уфу. Нефтекамск у нас были. Радиослушатели оттуда постоянно перекликались. Не знаю, куда делись. Сегодня Башкирия, Воронеж, Москва отметились. А я хочу спросить вас, Ириш, вы там где? Так интересно. Знакомьте нас с Башкирией поближе. Так, читаю ваше сообщение. Виктор Глушков передает привет из поселка Урубский от Родинского района. Брату Николаю, Дмитрию, племянникам Вове, Денису, которые на СВО, дай бог, храни Господь, победы. Маме, теще, ну и всем, кто меня узнал. Узнали, потому что вы подписались. Дорогую невестку Татьяну Михайловну Писареву, а также весь коллектив социальной службы Гулькевичской с праздником. Желаем вам мира, благополучия в семьях. Пусть ваши сердечки остаются такими же добрыми, открытыми для всех. С любовью, мама Алла, папа Сережа Писаревы. Так, Наталья Слюсарь поздравляет свой коллектив ОСОП и нашу любимую заведующую Елену Алексеевну Подгальную из станицы Ольгинская с Днем социального работника. Всем нам здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в нашем нелегком труде. Всех с праздником. С уважением, Наталья Слюсарь, ваша коллега Наталья. С уважением поздравляем. А у нас Зинаида Николаевна из станицы Курганская, Темрюкский район на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Вика. Я тоже хочу поздравить с Днем социального работника. Угу. Очень дорогую мне девочку для меня. Дедюк Наталья Михайловна. За ее доброту поблагодарить. За ее участие в моей жизни. Она очень добрая, заботливая, милая. Спасибо ей большое за все. И пожелаю ей удачи в работе, и самой здоровья, счастья, и всего-всего самого лучшего. А также заведующей их отделением Барчукову Светлану Васильевну тоже поздравляю. И всех-всех девочек социальных работников.
1: Зинаида Николаевна, часто слышу, что говорят, она мне не просто друг соцработник, она мне вот как родная, как доченька или как внученька приходит. Это так замечательно, мне кажется, дорогого стоят эти слова, и низкий поклон вам за труд.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Ну ладно, в последний вагон три наши постояннейшие радиослушательницы запрыгнули. Судакову Александру и Шамай Ольгу из села Лосево с профессиональным праздником. Елена из Владивостока поздравляет вас. Здоровья и терпения. Спасибо, что вы есть. Владивосток, Владивосток, Владивосток. Так, Светлана, родной казачок, приветствую. Виктория, здравствуйте. Заскочила к вам в последнюю минутку пожелать. Пусть в каждое окошко светит солнышко и пусть от радости поет душа. С большим уважением, Светлана из Москвы. Аллочка пишет. Добрый день, любимое радио. Ваш голос, Виктория, ни с кем не спутаешь. Приятный и музыкальный. Всего хорошего вам. Ой, моя хорошая Алла прослезилась, прочитала, знаете. Так хочется свет души нести, и чтобы через голос это слышалось. Честно говорю, прослезилась. Спасибо вам. Любовь Александровна из Нововладимирской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Любимая программа, уважаемые ведущие. Сегодня 8 июня. Хочу поздравить с праздником соцработников. Меня обслуживают девочки Федоренко Татьяна Александровна. Более 4 лет. 7 лет обслуживала Мордвинницева Анастасия Александровна. Относятся очень уважительно к нам и пожилым людям. Я очень рада. Танечка у меня вторая дочь. Я очень благодарна ее маме Федоренко Валентине Николаевне и сказать большое спасибо за такую воспитанную дочь. Поздравляю директора Кашину Екатерину Васильевну, начальника Семенович Ольгу Казимировну и ваш коллектив косарей. Всю весну дожди шли, косари приезжали с района и косили нам травму. Благодарю косарей и поздравляю.
1: Всех с праздником, с днем соцработника, связь плохая, и минуточек нет для песни для ваших девочек. Друзья, поздравляем всех и будем поздравлять вечером в 20 часов. Приглашаю вас на свидание. Не спите, Башкирия. Немножечко задержитесь, часик побудьте с нами вместе. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Пусть все у вас получится. С вами была ваша Виктория Никитюк. Пока.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какую горячую линию на полуострове запустили, где дорогу ремонтируют и как день Балаклавского округа отметили. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. В Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливом. Для туристов, испытывающих сложности с выездом, заработал телефон поддержки. Общественный транспорт обеспечивает топливом по графикам, закрепив за конкретными АЗС. Министерство промышленности и торговли республики организует заправку автомобилей, логистических, дистрибьюторских компаний, ритейла и торговых сетей. В первую очередь для доставки строительных и продовольственных товаров, а также лекарств. В Крыму обновляют 2-километровый участок трассы Черноморская и Евпатория. Установку бортовых камней и устройство основания тротуаров практически завершили. Активно ведется укрепление обочин, что предотвратит разрушение краев асфальта. В ближайших планах подрядчика значится устройство покрытия тротуаров, установка знаков, нанесение разметки и обустройство пешеходных переходов. День Балаклавского муниципального округа прошел накануне. Там открыли обновленную доску почета. В этом году на нее занесены 8 трудовых коллективов и 21 житель Балаклавы. Еще 4 человека удостоены почетного знака за заслуги перед Балаклавой. Главное, даже в непростое время жизнь продолжается. Люди работают, воспитывают детей, строят планы на будущее, добиваются успехов, отмечают праздники и важные события вместе. Именно поэтому особенно трогательным моментом стало вручение первых паспортов 9 юным балаклавцам. Ребята заметно волновались, однако этот день запомнится им надолго. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода, преимущественно без осадков. В Симферополе пасмурно с небольшим дождем, термометры покажут плюс 23. На градус выше без осадков в Евпатории. В Керчи и Бахчисарае возможны осадки, там плюс 25. В Алуште и Ялте тоже небо поплачет. Воздух прогреется до 22 градусов. В Феодосии пасмурно 23 градуса. В Севастополе завтра ясно, термометры покажут плюс 24. Метеопривет отправляется в поселок Бондаренково под Алуштой. У вас завтра малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 22. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Казак FM.
1: Где-то в городе идет снег, превращаясь на щеках в дождь.

туман. На заре покину приют, припаду, рыдая к цветам. И на свете...

0: Девочки, вы слышали? Есть чудесное средство для похудения. Называется скотч.
1: Шутки

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Сиртаки. Греческий танец. Он появился у народа благодаря фильму «Грек Зорба» в 1964 году. Однако в его основе греческий народный танец воинов Хасапика. А сиртаки — название придуманное, но именно оно у нас сегодня ассоциируется с народом Греции. Зорбу в фильме играл Энтони Куин, американский актер мексиканского происхождения. Он должен был исполнять быстрый греческий народный танец у моря, но не мог этого сделать, потому что сломал ногу. Куин придумал новый танец. Музыку для него написал греческий композитор Микис Теодоракис. Сиртаки переводится как «касание». Музыка звучит, танцоры кладут руки друг другу на плечи, начинают выполнять плавные шаги, полуприседания, резкие выпады и прыжки. Все синхронно, все быстрее и быстрее. Танец захватывает и околдовывает. Он символизирует единство и дружбу. Звучит сиртаки, поет душа греческого народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сантехник закончил чинить кран и, значит, говорит хозяйке:
2: ну все, бабуль, с тебя бутылка.
3: Ой, милок, а может лучше деньгами?
2: Не, бабка, мне деньгами нельзя, я пропью.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. В дальний путь потихоньку поедешь, первым на месте окажешься. Так говорят наши соседи селькупы. Их в России немного, меньше 4000 человек. А в Краснодарском крае и того меньше, всего 7. До конца 16 века на родине селькупов, за Уралом, существовало объединение «Пегая-Орда». Однако потом пришли русские и обложили селькупов данью. Под влиянием пришлых народов селькупы приняли православную веру, стали заводить домашний скот и разводить огороды. Но и ловить рыбу, и охотиться на пушного зверя не перестали. С тех давних пор не изменились не только занятия селькупов, но и добрый нрав этого народа. Еще исследователи 19 века писали о том, что каждая селькупская семья считала своим долгом помочь родственникам и соседям, попавшим в затруднительное положение. Надо помочь продуктами, несли рыбу, соль и хлеб. Нужно бедному соседу поехать на ярмарку, продать пушнину, а не на чем, давали ему оленей. Такая помощь у селькупов называлась пособка. А еще были помочи. Их устраивали, например, во время сенокоса, когда помощь была нужна всем семьям в селении. Тогда селькупы собирались все вместе и отправлялись на работу. Сделав то, что нужно, собирались во дворе у хозяев, которым в этот раз организовывались помощи, чтобы подкрепиться угощением после сделанного доброго дела. Вместе селькупы не только справлялись с бедами и проблемами, но и бывало так, что две семьи охотились на общих угодьях с согласия общины. Селькупы настолько добры, что в лабаз с запасом семейных продуктов мог заглянуть любой путник, даже если хозяев в это время не было. Взять то, что необходимо, не считалось воровством, а было одной из форм взаимопомощи, естественной для тех, кто живет в суровых северных краях. Еще одной обязательной традицией этого народа было гостевание. Зимой между малой и большой охотой селькупы целыми семьями приезжали к своим друзьям или родственникам в гости. Причем не на один день, а на несколько недель. Гостевание было радостным событием для селькупской семьи. Для гостей готовили самые удобные места отдыха, почетные места за столом, на которые, само собой, хозяйка ставила все самое лучшее. Ведь по селькупским обычаям гость должен чувствовать себя своим даже в чужой семье. Добрые соседи. Когда душа поет.

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
1: Я тебя украду лето, на глазах украду народа, а без

0: Казак FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какую горячую линию на полуострове запустили, где дорогу ремонтируют и как День Балаклавского округа отметили. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. В Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливом. Для туристов, испытывающих сложности с выездом, заработал телефон поддержки. Общественный транспорт обеспечивает топливом по графикам, закрепив за конкретными АЗС. Министерство промышленности и торговли республики организует заправку автомобилей логистических, дистрибьюторских компаний, ритейла и торговых сетей. В первую очередь для доставки строительных и продовольственных товаров, а также лекарств. В Крыму обновляют 2-километровый участок трассы Черноморская и Евпатория. Установку бортовых камней и устройство основания тротуаров практически завершили. Активно ведется укрепление обочин, что предотвратит разрушение краев асфальта. В ближайших планах подрядчика значится устройство покрытия тротуаров, установка знаков, нанесение разметки и обустройство пешеходных переходов. День Балаклавского муниципального округа прошел накануне. Там открыли обновленную доску почета. В этом году на нее занесены 8 трудовых коллективов и 21 житель Балаклавы. Еще 4 человека удостоены почетного знака за заслуги перед Балаклавой. Главное, даже в непростое время жизнь продолжается. Люди работают, воспитывают детей, строят планы на будущее, добиваются успехов, отмечают праздники и важные события вместе. Именно поэтому особенно трогательным моментом стало вручение первых паспортов 9 юным балаклавцам. Ребята заметно волновались, однако этот день запомнится им надолго. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода, преимущественно без осадков. В Симферополе пасмурно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 23. На градус выше без осадков в Евпатории. В Керчи и Бахчисарае возможны осадки. Там плюс 25. В Алуште и Ялте тоже небо поплачет. Воздух прогреется до 22 градусов. В Феодосии пасмурно, 23 градуса. В Севастополе завтра ясно. Термометры покажут плюс 24. Метеопривет отправляется в поселок Бондаренково под Алуштой. У вас завтра малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 22. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи занимаются археологией раз в 5 лет, когда разбирают балкон. Это наши соседи могут изучать географию по магнитикам на холодильнике. Поэтому они знают только Сочи и Лазаревское. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Рузанчик, а я решил в такси устроиться.
1: А как решил?
0: Ну, жена мои анекдоты уже не слушает. Ты мои анекдоты уже все знаешь. А у пассажиров вариантов нет. Будут слушать. Завтра выхожу.

0: Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра.
1: Извинись.

0: А ви бачили, що це?
1: Что на кубанской балачке означает слово «кнур»? Мы поинтересовались у прохожих.
0: Ты бачь, як оно!
2: Мне напоминает такое приспособление бить пшеницу, когда выбивают зерно.
3: Может, часть какого-нибудь казачьего обмундирования?
2: Типа кнут.
4: У меня какая-то ассоциация с причалом к берегу или что-то в этом роде.
5: Кнур – это бич, которым бьют.
6: А, ну это древнекубанское такой напиток, алкогольный, да, где-то градусов 65.
5: Кнур – это или хряк, боров, или дикий кабан, вот, это я точно помню.
1: Да, действительно, кнуром казачье население Кубани называло кабана, попросту хряка. Вот, это так.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представляешь, Натаха, этот нахал Петька пригласил меня к себе, чтобы показать, видите ли, свою коллекцию марок. Вот лучше бы не хотела, честное слово.
2: Почему он что, приставал к тебе?
1: В том-то и дело, что нет. Как дура, весь вечер сидела, марки смотрела.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.
3: Всем привет! Меня зовут Александр Моздо. Слушайте мои авторские песни на самом лучшем радио Казак ФМ. И заряжайтесь положительными.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какую горячую линию на полуострове запустили, где дорогу ремонтируют и как день Балаклавского округа отметили. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. В Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливом. Для туристов, испытывающих сложности с выездом, заработал телефон поддержки. Общественный транспорт обеспечивает топливом по графикам, закрепив за конкретными АЗС. Министерство промышленности и торговли республики организует заправку автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ритейла и торговых сетей. В первую очередь для доставки строительных и продовольственных товаров, а также лекарств. В Крыму обновляют 2-километровый участок трассы Черноморская и Евпатория. Установку бортовых камней и устройство основания тротуаров практически завершили. Активно ведется укрепление обочин, что предотвратит разрушение краев асфальта. В ближайших планах подрядчика значится устройство покрытия тротуаров, установка знаков, нанесение разметки и обустройство пешеходных переходов. День Балаклавского муниципального округа прошел накануне. Там открыли обновленную доску почета. В этом году на нее занесены 8 трудовых коллективов и 21 житель Балаклавы. Еще 4 человека удостоены почетного знака за заслуги перед Балаклавой. Главное, даже в непростое время жизнь продолжается. Люди работают, воспитывают детей, строят планы на будущее, добиваются успехов, отмечают праздники и важные события вместе. Именно поэтому особенно трогательным моментом стало вручение первых паспортов 9 юным балаклавцам. Ребята заметно волновались, однако этот день запомнится им надолго. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода, преимущественно без осадков. В Симферополе пасмурно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 23. На градус выше без осадков в Евпатории. В Керчи и Бахчисарае возможны осадки. Там плюс 25. В Алуште и Ялте тоже небо поплачет. Воздух прогреется до 22 градусов. В Феодосии пасмурно, 23 градуса. В Севастополе завтра ясно. Термометры покажут плюс 24. Метеопривет отправляется в поселок Бондаренково под Алуштой. У вас завтра малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 22. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж в жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли, поплыли, поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
1: Шутки, прибаутки. Когда душа поет.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ты знаешь, кумы, что я тут недавно узнал? Я узнал, что древние греки, а были такие греки, которые были древние, так вот они утоляли жажду не водой, а вином, прикинь? Я же решил попробовать.
2: Да ты шо, и как?
1: Ты знаешь, кумы, а греки-то не дураки, водой так не напьешься.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи.
2: В сухую сеть рыба не попадет. Так говорят саамы, наши соседи. В Краснодарском крае их всего 6 человек, да и на всей планете Земля не очень много, около 60 тысяч. Родина саамов – та самая Лапландия, знакомая почти всем только по сказке про Снежную Королеву. Но на самом деле это территория, которая простирается от Северной Норвегии и Швеции через север Финляндии до российского Кольского полуострова. Там испокон веку и живет этот народ, занимаясь оленеводством, охотой и рыболовством. Олени для саамов – это и транспорт, и пища, и одежда. Говорят, что соотношение оленей и саама в Лапландии равное. То есть на один квадратный километр площади приходится по 2 человека и 2 оленя. В России саамы говорят в основном на русском языке. А вот в Лапландии у них несколько совершенно не похожих один на другой диалектов. И все же в этих диалектах саамского языка есть очень много одинаковых слов, которые обозначают землю, воду, снег и даже тишину, которая бывает перед появлением оленя. Зато саамам не знаком глагол «владеть». По их мнению, незачем присваивать, если можно взять на время, и если нужно, поделиться с другим. Что же касается происхождения саамов, сами они считают единственно верной такую версию. Однажды добрый гигант, сын солнца, отправился на север, чтобы найти себе жену. Нашел и, проявив силу и мудрость в нескольких испытаниях, завоевал ее сердце. В качестве приданого сын солнца получил злых братьев своей жены, которые должны были преследовать новобрачных всю жизнь. Потому-то молодожены прямо на бегу обзаводились потомством, и отец тут же ставил детей на лыжи. Так и появились саамы, постепенно уменьшившиеся до разумных человеческих размеров.
1: Добрые соседи!
3: Когда душ.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие соглашения власти республики на Петербургском экономическом форуме заключили, кто уникальную технологию переработки ракушки освоил и где памятник Гоголю установили. В студии Роман Гагриманов. Здравствуйте. Крым заключил на полях Петербургского международного экономического форума сделки на общую сумму более 170 миллиардов рублей. Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, несмотря на сложности, в том числе с логистикой, Крым по-прежнему является инвестиционно востребованным регионом. Республика подписала меморандумы и соглашения о реализации ряда инвестпроектов, в их числе строительство в Коктебеле мультиформатного рекреационного комплекса и центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, создание крупного паркового комплекса «Крым наш парк», возведение мультимодального логистического центра и другие. Ученые Севастопольского государственного университета освоили уникальную технологию переработки ракушки, инкерманского камня и карьерной пыли в наноразмерный карбонат кальция. Новшество пригодится для 3D-печати, модификации пластиков и очистки сточных вод. В Симферополе установили памятник Николаю Гоголю. Он находится на пересечении улиц Пушкина и Гоголя. Высота памятника с постаментом около 7,5 метров, вес порядка 6 тонн. Скульптуру отлили еще в советские годы по государственному заказу к столетию писателя. Но долгое время она оставалась невостребованной. Николай Гоголь посетил Крым в 1835 году. Он останавливался в Саках, проезжал через Симферополь. В последние годы жизни, судя по письмам к близким, неоднократно выражал желание переехать на полуостров из-за проблем со здоровьем. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода, преимущественно без осадков. В Симферополе пасмурно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 23. На градус выше без осадков в Евпатории. В Керчи и Бахчисарае возможны осадки. Там плюс 25. В Алуште и Ялте тоже небо поплачет. Воздух прогреется до 22 градусов. В Феодосии пасмурно, 23 градуса. В Севастополе завтра ясно. Термометры покажут плюс 24. Метеопривет отправляется в село Волошино под Армянском. У вас завтра малооблачно, без осадков. Термометры покажут плюс 24. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

над пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли увидел.

0: Любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Люба, братцы, 102.4 FM в Новороссийске.

0: мой.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи, вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Баба

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты лотереи покупаешь?
1: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
0: Хорошо, что я ее не выиграл.
1: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

0: Шутки-прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Женщина у психотерапевта. Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес. Психотерапевт. Ха-ха-ха. Так это он ко мне ходит.
0: Шутки, прибаутки. Казак ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а есть живое море?
3: Что-то не припомню такого.
0: А мертвое?
3: А мертвое есть.
0: Ой, там что, мертвые живут?
3: Вовсе нет, Нина. Бояться его точно не стоит. Оно так названо из-за особенностей его воды. В нем очень много соли. Гораздо больше, чем в других морях. И это делает воду очень плотной и тяжелой. Люди там могут легко плавать на поверхности без каких-либо усилий. Ложишься на воду и не тонешь. Так вот, из-за того, что оно очень соленое, никакие рыбы или другие морские животные в нем жить не могут. Поэтому его и называют мертвым. Там практически нет жизни.
0: А зачем оно такое нужно?
3: Ну, купаться-то в нем можно и даже нужно. Мертвое море славится своими целебными свойствами. Его вода и грязь содержат много минералов, таких как магний, кальций и калий, которые считаются очень полезными для кожи и здоровья.
0: А где оно?
3: Далеко от нас, в другой стране, Израиле.
0: А у нас какое море?
3: У нас в Краснодарском крае их два. Азовское и Черное.
0: Что-то я не помню Черного, только Голубое.
3: Это образное выражение, Нина. Почти черным и очень грозным оно может быть, например, во время шторма.
0: Понятно. Я люблю больше доброе море, Азовское.
2: Папа знает.
4: Эх, Люба, братцы! 98,2 FM.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе, молоденькая-молоденькая семья такая, ну вот ток-шоу из-под алтаря, как говорится. И, значит, жена мужу говорит:
2: ты знаешь, я хорошо умею готовить только торт и рыбу.
3: Ой, да ничего страшного, дорогая. Ты со временем научишься, правда. Только вот скажи мне сейчас, вот это у меня на тарелке шо? Это торт или рыба? Чтоб я понимал.

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие соглашения власти республики на Петербургском экономическом форуме заключили, кто уникальную технологию переработки ракушки освоил и где памятник Гоголю установили. В студии Роман Гагриманов. Здравствуйте. Крым заключил на полях Петербургского международного экономического форума сделки на общую сумму более 170 миллиардов рублей. Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, несмотря на сложности, в том числе с логистикой, Крым по-прежнему является инвестиционно востребованным регионом. Республика подписала меморандумы и соглашения о реализации ряда инвестпроектов, в их числе строительство в Коктебеле мультиформатного рекреационного комплекса и центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, создание крупного паркового комплекса «Крым наш парк», возведение мультимодального логистического центра и другие. Ученые Севастопольского государственного университета освоили уникальную технологию переработки ракушки, инкерманского камня и карьерной пыли в наноразмерный карбонат кальция. Новшество пригодится для 3D-печати, модификации пластиков и очистки сточных вод. В Симферополе установили памятник Николаю Гоголю. Он находится на пересечении улиц Пушкина и Гоголя. Высота памятника с постаментом около 7,5 метров, вес порядка 6 тонн. Скульптуру отлили еще в советские годы по государственному заказу к столетию писателя. Но долгое время она оставалась невостребованной. Николай Гоголь посетил Крым в 1835 году. Он останавливался в Саках, проезжал через Симферополь. В последние годы жизни, судя по письмам к близким, неоднократно выражал желание переехать на полуостров из-за проблем со здоровьем. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода, преимущественно без осадков. В Симферополе пасмурно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 23. На градус выше без осадков в Евпатории. В Керчи и Бахчисарае возможны осадки. Там плюс 25. В Алуште и Ялте тоже небо поплачет. Воздух прогреется до 22 градусов. В Феодосии пасмурно, 23 градуса. В Севастополе завтра ясно. Термометры покажут плюс 24. Метеопривет отправляется в село Волошино под Армянском. У вас завтра малооблачно, без осадков. Термометры покажут плюс 24. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Гагриманов, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей может не быть машины, но обязательно должен быть гараж. Это наши соседи не снимают гирлянды с окон после праздников не потому, что лень, а чтобы нам было красиво. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, о чем задумался?
1: Да вот, думаю, перестановку сделать. Диван к стенке подвинуть, стол в другую комнату оттащить, шкаф в спальню поставить.
0: Эй, ты давай там громко не двигай, поздно уже расшумелся.
1: Да, Петрович, я просто задумался.
0: А, у меня

0: 105,2 FM в Краснодаре. Включай.
1: Привет, друзья! Я Марина Бриз. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие соглашения власти республики на Петербургском экономическом форуме заключили, кто уникальную технологию переработки ракушки освоил и где памятник Гоголю установили. В студии Роман Гагриманов. Здравствуйте. Крым заключил на полях Петербургского международного экономического форума сделки на общую сумму более 170 миллиардов рублей. Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, несмотря на сложности, в том числе с логистикой, Крым по-прежнему является инвестиционно востребованным регионом. Республика подписала меморандумы и соглашения о реализации ряда инвестпроектов, в их числе строительство в Коктебеле мультиформатного рекреационного комплекса и центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, создание крупного паркового комплекса «Крым наш парк», возведение мультимодального логистического центра и другие. Ученые Севастопольского государственного университета освоили уникальную технологию переработки ракушки, инкерманского камня и карьерной пыли в наноразмерный карбонат кальция. Новшество пригодится для 3D-печати, модификации пластиков и очистки сточных вод. В Симферополе установили памятник Николаю Гоголю. Он находится на пересечении улиц Пушкина и Гоголя. Высота памятника с постаментом около 7,5 метров, вес порядка 6 тонн. Скульптуру отлили еще в советские годы по государственному заказу к столетию писателя. Но долгое время она оставалась невостребованной. Николай Гоголь посетил Крым в 1835 году. Он останавливался в Саках, проезжал через Симферополь, а в последние годы жизни, судя по письмам к близким, неоднократно выражал желание переехать на полуостров из-за проблем со здоровьем. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода, преимущественно без осадков. В Симферополе пасмурно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 23. На градус выше без осадков в Евпатории. В Керчи и Бахчисарае возможны осадки. Там плюс 25. В Алуште и Ялте тоже небо поплачет. Воздух прогреется до 22 градусов. В Феодосии пасмурно, 23 градуса. В Севастополе завтра ясно. Термометры покажут плюс 24. Метеопривет отправляется в село Волошино под Армянском. У вас завтра малооблачно, без осадков. Термометры покажут плюс 24. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Гагриманов, радио «Казак ФМ».
0: «Казак ФМ».

Жизнь кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут всю неделю не просыпаться по будильнику на работу, а в выходные проснуться в 5 утра и думать: «Зачем я так рано проснулся?» Это наши соседи могут оскорбить друг друга, просто чтобы был повод начать разговор. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Петрович, а какая дата рождения у твоей жены?
1: А для чего ты интересуешься, Русланчик?
0: Да я раньше твою дату рождения водил, когда к твоему Wi-Fi подключался, а теперь цифры не подходят. Вот сижу, подбираю.

0: Доктор, представляете, я не сплю уже которую неделю. Мне каждую ночь снится один и тот же кошмар. Снится, что моя свекровь идет ко мне с крокодилом на поводке. Вы представьте! Вы представьте эту зверюгу, вот эти вот маленькие злые глазки, вот этот звериный оскал, вот эти вот зубища огромные. Представили? Да. Страшно? Да. Вот. А я вам еще крокодила не описала.
1: Шутки, прибаутки. Эх, хорошо с казаком.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему шелковица так называется? Она из шелка, что ли?
3: Нет, Ниночка. Название шелковицы появилось из-за того, что на ветках этого дерева живут и размножаются шелкопряды, которые питаются его листьями.
0: А кто это такие шелкопряды? И что они прут?
3: Не прут, а придут. Шелкопряды — это такие насекомые. Они похожи на маленьких гусениц. Они едят листья и начинают выделять особую жидкость, которая окутывает их тело. Затем она высыхает и превращается в нити, из которых и получается шелк. Когда шелковые нити высохли, их собирают вместе. Затем переплетают друг с другом, чтобы создать пряжу. Из нее ткачи создают разные ткани, из которых шьют одежду, постельное белье и многое другое. За всю жизнь один шелкопряд съедает примерно 5 килограммов листьев шелковицы. Гусеницы эти не только прожорливые, но и очень продуктивные. Один крошечный кокон — это 1,5 километра шелковой нити, а 1500 шелкопрядов производят почти 2 метра шелка. А этого хватит, например, на 1 кофточку.
0: Значит, на нашей шелковице кофточки растут?
3: Нет, дочь, у нас только ягоды. Они не только очень вкусные, но и полезные. В них содержатся калий, железо, витамины В и С, которые помогают укрепить иммунитет.
0: Ты маме скажи, что я иммунитет укрепляю. А то она ругается, что у меня руки от шелковицы грязные.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Народная мудрость. При поклейке обоев, мужики, самое главное, чтобы пузырей не было. Вот мы с кумом взяли 4 пузыря, стали клеить, вообще ничего не получилось.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, как на полуострове вопросы с топливом решают, кто Севастополь на Всероссийском фестивале «Транспорт. Будущее» представит и какого успеха юная крымчанка добилась. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Туристам выделят бензин для выезда из Крыма. Для отдыхающих определят АЗС, где они смогут заправиться. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, для тех, у кого возникли сложности с выездом за пределы полуострова, работает горячая линия Министерства курортов и туризма. 8 800 511 80 18. Трудовая династия Лукошко представит Севастополь на Всероссийском фестивале «Транспорт. Будущее». История семьи Лукошко началась в 1995 году в депо номер 1. Основателем трудовой династии стала Анжелита Александровна Ржевикина. В непростые для предприятия годы работа в Севэлектроавтотрансе стала для семьи надежной опорой, а со временем превратилась в настоящую семейную традицию. Сегодня ее дело продолжают дети Константин и Игорь Лукошко, которые работают водителями предприятия. Супруга Игоря Татьяна трудится в службе движения. Сын пары также продолжает семейную традицию. Фестиваль направлен на популяризацию профессий отрасли, повышение престижа труда работников городского электротранспорта и сохранение лучших трудовых традиций. 13-летняя крымчанка стала победительницей конкурса красоты на Филиппинах. Агата Колесникова, ученица 8 класса Керченского лицея искусств, играет на скрипке и уже имеет несколько наград. Ранее девушка стала победительницей всероссийского этапа конкурса. Темой конкурса на Филиппинах стала благотворительность и помощь окружающей среде. Жюри покорила история юной россиянки, которая помогала очищать побережье Керченского пролива от последствий разлива мазута с затонувших танкеров. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода, преимущественно без осадков. В Симферополе пасмурно с небольшим дождем, термометры покажут плюс 23. На градус выше без осадков в Евпатории. В Керчи и Бахчисарае возможны осадки, там плюс 25. В Алуште и Ялте тоже небо поплачет. Воздух прогреется до 22 градусов. В Феодосии пасмурно 23 градуса. В Севастополе завтра ясно, термометры покажут плюс 24. Метеопред отправляется в село Айвовое под Бахчисараем. У вас завтра малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Армянский дыхол – это барабан, традиционный музыкальный инструмент. Ему много веков. За прошедшие столетия он не только не забылся, но и широко используется в настоящее время. Дыхол можно услышать на семейных торжествах, в ансамбле с зурнами, на шествиях, танцах, а также в армянской церкви. Основа инструмента – цилиндр. Он украшается небольшими бубенчиками. Мембраны могут быть только с одной или с обеих сторон. Если с обеих, то их натягивают веревочной обвязкой. От того, как это сделать, зависит правильное звучание. Барабан ставится между колен или на бедро и придерживается рукой. Играют на инструменте пальцами или... Сегодня его звучание может воодушевлять в мирной жизни. Воодушевлять в мирной жизни. Современная музыка, душевная и веселая, заставляет грустить или танцевать. В руках мастера дыхол может рассказывать самые разные истории, но не позволяет забыть о силе, мудрости и уникальной культуре армянского народа, душой которой остается дыхол.
2: Когда

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ.
1: Хорошо-то как, когда...

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, как на полуострове вопросы с топливом решают, кто Севастополь на Всероссийском фестивале «Транспорт. Будущее» представит и какого успеха юная крымчанка добилась. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Туристам выделят бензин для выезда из Крыма. Для отдыхающих определят АЗС, где они смогут заправиться. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, для тех, у кого возникли сложности с выездом за пределы полуострова, работает горячая линия Министерства курортов и туризма. 8 800 511 80 18. Трудовая династия Лукошко представит Севастополь на Всероссийском фестивале «Транспорт. Будущее». История семьи Лукошко началась в 1995 году в депо номер 1. Основателем трудовой династии стала Анжелита Александровна Ржевикина. В непростые для предприятия годы работа в Севэлектроавтотрансе стала для семьи надежной опорой, а со временем превратилась в настоящую семейную традицию. Сегодня ее дело продолжают дети Константин и Игорь Лукошко, которые работают водителями предприятия. Супруга Игоря Татьяна трудится в службе движения. Сын пары также продолжает семейную традицию. Фестиваль направлен на популяризацию профессий отрасли, повышение престижа труда работников городского электротранспорта и сохранение лучших трудовых традиций. 13-летняя крымчанка стала победительницей конкурса красоты на Филиппинах. Агата Колесникова, ученица 8 класса Керченского лицея искусств, играет на скрипке и уже имеет несколько наград. Ранее девушка стала победительницей всероссийского этапа конкурса. Темой конкурса на Филиппинах стала благотворительность и помощь окружающей среде. Жюри покорило историю юной россиянки, которая помогала очищать побережье Керченского пролива от последствий разлива мазута с затонувших танкеров. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода, преимущественно без осадков. В Симферополе пасмурно с небольшим дождем, термометры покажут плюс 23. На градус выше без осадков в Евпатории. В Керчи и Бахчисарае возможны осадки, там плюс 25. В Алуште и Ялте тоже небо поплачет. Воздух прогреется до 22 градусов. В Феодосии пасмурно 23 градуса. В Севастополе завтра ясно, термометры покажут плюс 24. Метеопривет отправляется в село Айвовое под Бахчисараем. У вас завтра малооблачно с небольшим дождем, термометры покажут плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Частушка для казака от Виктора Хлопова из Краснодара.
1: Мне без вас, казаки, фэн, скучно жить на свете. Сплю, работаю и ем, я под песни эти.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

0: Добрый вечер. Это программа «Варенички». Ваши приемники настроены на волну. Радиостанция «Казак ФМ» плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Друзья, есть электронный адрес вареник@казак.фм. Он тоже к вашим услугам для сообщений. Давайте перекликнемся, улыбнемся друг другу, пожелаем счастья, любви и радости, крепкого здоровья, конечно же. Меня зовут Виктория Никитюк. Жду вас в гости в «Варенички». Начну вот с какого сообщения. Помните, да, что сегодня мы чествовали днем, и сегодня День социального работника, официальный праздник соцработников, профессиональный праздник. От души поздравляем. Низкий поклон за ваш нелегкий труд. А вот коллектив библиотеки «Высокого полета» Мурманской области, поселка Высокий, поздравляет своего друга и читателя Олега Сомова с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, исполнения всех желаний. Олег, и мы поздравляем вас от души. Для того, чтобы песню услышать, нужно дозвониться в студию. Так, просматриваю ваши сообщения, пока не густо, но зачитаю все. Давайте начнем. Татьяна Николаевна из Новощербиновской на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я сегодня хочу поздравить заведующую соцобеспечения Абрамову Евгению Петровну. Девочек своих хочу поздравить тоже. Лубанцева Елена Николаевна, гость Вера Ивановна, Максименко Наталья Васильевна, Васильченко Инна Сергеевна. И им хочу пожелать крепкого здоровья, счастья и им низкий-низкий поклон, что они за стариками ухаживают.
0: Мы присоединяемся, поздравляем еще раз с профессиональным праздником. Не подписались. Привет другу Денису из поселка Бригадный. И вам здравствуйте, здравствуйте, Казак ФМ. Денис из поселка Бригадный, вам от друга привет.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, в начале часа мы всегда часто повторяем наш телефон. +7 928 401 2020. Если нужно дозвониться, передать привет, отметиться, заказать песню, которая нравится, пожалуйста, дозванивайтесь и пишите в МАКС. +7 928 401 2020. К вашим сообщениям, их немного, а давайте немножечко попозже. Надежда из Новомихайловской. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Виктория. Я хочу поздравить всех работников соцзащиты. И хочу сказать, что ваша программа тоже входит в эту сферу. Вы тоже,
1: спасибо,
2: стариков, как говорится, поддерживаете морально песнями, передачами. Я слушатель уже 12-летним стажем, так что знаю, о чем говорю. И песню я заказала.
1: Да, Надежда, благодарю вас за теплые слова в адрес радиостанции. Вот хочется прям сказать, стараемся, стараемся. Вы заказали песню для медицинских работников, но вы же понимаете, соцработники дорогие. Вы же и то, и другое, и третье. Я сегодня уже говорила, вы и как родной человек, и как друг, и как помощник. Ну, в общем, дай Бог вам всего самого-самого.
3: Дорогие наши медицинские работники, слушатели Казак ФМ, я, Сергей Сердюков, от души поздравляю вас с праздником и дарю вам свою песню «Медицинская».

0: Казак ФМ.
1: Добрый вечер. Прошу поздравить работников Тбилисского реабилитационного центра для детей во главе с моей дочерью Еленой Владимировной с праздником социального работника. С уважением, Любовь Михайловна. Жду ваших сообщений. Получается, что Мурманская область у нас первая была в перекличке. Но такое подозрение, что не у всех есть связь, потому что я не верю, что сообщений так мало. Александр Николаевич из Переяславской дозвонился. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотел бы поздравить свою дочку Марину Соловьеву. Она работает на скорой помощи фельдшером. Это папа, хотите поздравить, мама, муж Андрюшка и сынок с дочечкой.
1: А у нее сегодня день рождения.
2: Ее, да, сегодня день рождения.
1: Да. Марина, от души поздравляем и мы, радио Казак ФМ, вас. Такой непростой у вас труд, а семья как вас любит. Александр Николаевич сегодня несколько раз за день звонил. Виктория, как получится, у меня не получится. Конечно, Мариночка, целуйте, обнимайте ваших родных, близких. Сама будьте самой счастливой, самой красивой. И пусть все желания исполняются.

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Ну, молодцы, молодцы. Добрый вечер, наш любимый Казачок ФМ. Всем слушателям отличной короткой рабочей недели, позитива и всего самого-самого наилучшего. С уважением, ваши оренбургские слушатели Александр и Наталья. Как это приятно. Оренбург с нами. Привет. Так, Татьяна Хачатурян пишет. Добрый вечер, уважаемые варенички. Хочу поздравить социальных работников станицы Чернореченская Лабинского района. Наталью Демину, Ольгу Чернову. Спасибо им большое за их труд, большое сердце и внимание к людям. Татьяна из города Лабинск. От души поздравляем, друзья. Звоните, пишите, плюс 7-928-401-2020. А у нас Мурманск, между прочим, на связи. Поселок Высокий. Оксана, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаю.
2: Сегодня в течение дня уже прозвучало несколько сообщений для моего мужа
1: Олега.
2: Хочу еще раз поздравить его. С нетерпением жду домой. К сожалению, сегодня он свой день рождения проводит не дома, а за ленточкой. Жду скорейшего возвращения. Очень люблю, скучаю. И хотела бы передать песню.
1: Да, да, с днем рождения, любимый. Ну что, Олег, узнали такую... Вот в течение дня что-то знакомились с вами, узнавали. Ну что, вы наш герой, сегодня именинник. От души поздравляем вас. И коллектив библиотеки, и Оксана, ваша жена. Я уверена, все, кто вас знает, кто сейчас слышит о вас, слышит в нашей программе, что вы отмечаете день рождения, да еще и за ленточкой. Конечно же, мы передаем вам наилучшие наши пожелания, а самое главное из них — храни вас Бог.

0: Шутки на Казак FM.
1: От души приветствуем Оренбург и Мурманск. Наша перекличка для тех, кто за пределами Краснодарского края слушает любимую радиостанцию. Здравствуйте. Передайте привет моей жене Анне Юрьевне в поселок Высокий. Это тоже туда, в Мурманскую область, или еще какой-то Высокий? Рассказывайте. Вижу, что Виктор допечатывает. Да. А, она сейчас клеит обои, я ей помогаю. И слушайте Казак FM. Замечательно. Спартак из Каневской, здравствуйте.
2: Да, я здравствуйте.
1: Да, слушаем.
2: Я хочу поздравить своего друга Валерона с окончанием,
1: работ.
2: Как сказать, ганили мы это, мы пшеничку ганили.
1: Молодцы. Хорошо.
2: Как сказать?
1: Сделал дело, гуляй смело, скажем. Да, хорошо. Поздравьте, пожелайте. Как зовут друга? Валерий, да?
2: Валерий Владимирович. И хочу я для него поставить песенку, которую я заказал.
1: Валерий Владимирович, от Спартака вам спецподарок. Марина Журавлева, белая черемуха. Боже, как она пахнет, а как она, эта белая черемуха, выглядит. Настоящая невеста.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Завтра в 9:15 в утреннем шоу «Алло, село» поговорим о том, как гипертония влияет на зрение. Гость в студии – врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники New Vision Асиет Азметовна Хабаху.
2: Алло, село!
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: И Ярославль с нами. Добрый вечер всем слушателям Краснодарского края. Почему только Краснодарского края? Оренбург и Мурманск тоже с нами, Ярославль. Светику Сакури тоже привет огромный. Всем прекрасного настроения и вечера. Я еду домой с работы. У кого что? Да, кто-то обои клеит, кто-то отработал в полях. Доброго вечера. Поздравляем Татьяну Стволовую с личным праздником. Желаем ей новых творческих успехов. Танюша продолжает принимать поздравления. Ольга Ивановна из Тимашевска, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Слушаем.
5: Я хотела бы поздравить свою дочь Дерен Дарью Михайловну с днем рождения. Счастья, удачи, благополучия и всего самого наилучшего. И поставить, пожалуйста, для нее песню
4: «Матушка». Обязательно поставим, Дарья Михайловна, пусть все исполнится, о чем мечтаете. Я же хочу напомнить вам не прогуливать по субботам и воскресеньям варенички по вашим письмам, там бывают сюрпризы. И Оксана Олегу вашему передайте, что там тоже для него есть музыкальный подарок. Не помню, в субботу или воскресенье, потому что, субботу, воскресенье, на этой неделе у нас же еще и 12-го в пятницу будут варенички по письмам. Не забывайте об этом.

0: Ярославль на связи. Сергей с Екатериной и маленькая Дашенька. Привет вам всем. Всей Кубани, всему эскадрону, Оренбургу, Руслану из Ярославля, веточки сакуры замечательной. Легкой вам недели. Вот так вот. И Сережу вот так вот немножечко потормошил Руслан. А где мы? А где мы, Ярославля? Вот мы. Надежда из Ловлинской. Здравствуйте.
1: Здравствуй, Викулечка, и все слушатели нашего любимого радио. Я сегодня хочу поздравить всех работников социальной службы. Из станицы Казанской хочу поздравить Елену Евенко. Она обслуживает мою тетушку уже много лет. Хочу поздравить коллектив Ловлинской соцслужбы. И в первую очередь хочу поздравить свою доченьку Ермакову Игнатьеву Татьяну Владимировну. У нее сегодня юбилейный год. 30 лет она обслуживает бабушек. Дай Бог ей терпения, здоровья. Всем-всем здоровья. Благодарных пожилых людей, которые нуждаются так в их помощи. Всем крепкого-крепкого здоровья, чистого неба над головой и всего-всего доброго. Спасибо, Викулечка.
0: От души, Надежда, мы с вами выбрали такую песню замечательную, которая есть у нас в базе, а заказывают ее редко. Но я не думаю, что не любят, просто подзабываем что-то, что-то уж очень любимое. Сереге привет из Ярославля от Руслана. Часики, Валерия.

0: Казак ФМ.
1: Ни о чем не жалеем. Программа подошла к завершению. Конечно, быстро летят варенички. Согласна с вами полностью. Часто вы об этом пишете и в письмах, и в сообщениях. Друзья, еще один звонок. Светлана Николаевна из Крыма, из Симферополя с нами. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Валерия. Я очень благодарна, что есть такая передача, которая

0: из России, и вы образовались. Я раньше думала, что это кассета, а сейчас это мой спутник жизни, собственно говоря. Очень благодарна вашей передаче. Все слушают ваши передачи. И Сваху, и новости, и спокойной ночью. Спасибо вам. У нас много родни тоже в Краснодаре. И я хочу поздравить свою племянницу, у меня сегодня день рождения, с Рязани. Она живет в Рязани. И хочу поздравить ее, пожелать ей всех благ, всего хорошего, чтобы ей везло в жизни хорошо, детки ее любили, внуки любили.
1: Светлана Николаевна, как ее зовут? Головой. Как зовут?
0: И ясное солнышко.
1: Как зовут?
0: И песню «Заказать Рождество молодость».
1: Светлана Николаевна, как зовут вашу именинницу?
0: Ирина. Шахатова.
1: Ирина, для вас вот такая речь была пламенная. Все пусть исполнится, все сбудется. Ярославль, Оренбург, Мурманск, Крым, Рязань прозвучали в нашем эфире. Спасибо всем за добро, тепло, за хорошие пожелания, за любовь к радиоволне Казак-ФМ. Я, Виктория Никитюк, прощаюсь ненадолго. До завтрашнего эфира в 12 вас встречает Алексей Орлов. Пока.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как на полуострове вопросы с топливом решают, кто Севастополь на Всероссийском фестивале «Транспорт. Будущее» представит и какого успеха юная крымчанка добилась. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Туристам выделят бензин для выезда из Крыма. Для отдыхающих определят АЗС, где они смогут заправиться. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, для тех, у кого возникли сложности с выездом за пределы полуострова, работает горячая линия Министерства курортов и туризма. 8 800 511 80 18. Трудовая династия Лукошко представит Севастополь на Всероссийском фестивале «Транспорт. Будущее». История семьи Лукошко началась в 1995 году в депо номер 1. Основателем трудовой династии стала Анжелита Александровна Ржевикина. В непростые для предприятия годы работа в Севэлектроавтотрансе стала для семьи надежной опорой, а со временем превратилась в настоящую семейную традицию. Сегодня ее дело продолжают дети Константин и Игорь Лукошко, которые работают водителями предприятия. Супруга Игоря Татьяна трудится в службе движения. Сын пары также продолжает семейную традицию. Фестиваль направлен на популяризацию профессий отрасли, повышение престижа труда работников городского электротранспорта и сохранение лучших трудовых традиций. 13-летняя крымчанка стала победительницей конкурса красоты на Филиппинах. Агата Колесникова, ученица 8 класса Керченского лицея искусств. Играет на скрипке и уже имеет несколько наград. Ранее девушка стала победительницей всероссийского этапа конкурса. Темой конкурса на Филиппинах стала благотворительность и помощь окружающей среде. Жюри покорило историю юной россиянки, которая помогала очищать побережье Керченского пролива от последствий разлива мазута с затонувших танкеров. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода, преимущественно без осадков. В Симферополе пасмурно с небольшим дождем, термометры покажут плюс 23. На градус выше без осадков в Евпатории. В Керчи и Бахчисарае возможны осадки, там плюс 25. В Алуште и Ялте тоже небо поплачет. Воздух прогреется до 22 градусов. В Феодосии пасмурно 23 градуса. В Севастополе завтра ясно, термометры покажут плюс 24. Метеопривет отправляется в село Айвовое под Бахчисараем. У вас завтра малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Чукотская народная сказка «Чей дом лучше?» Это история о том, как встретились суслик и медведь и стали жаловаться друг другу на свои жилища. Однажды пришел суслик к ручью воды попить. Смотрит, а на другом берегу, прямо напротив него, стоит бурый медведь и тоже воду пьет.
3: «Здравствуй, медведь! Как ты живешь?»
2: — говорит суслик.
4: «Здравствуй, суслик! Неплохо живу, но и нехорошо».
3: «Чего ж так?»
4: «Да берлога у меня тесновато. Спать в ней тепло, а как повернусь, от обе стены бока обдираю».
3: «А у меня другая беда. Всем была хороша моя нора. Да вот прошел сильный дождь, размыл землю. Великовато стало мое жилище».
4: «Эх! Нашел на что жаловаться! Будь у меня берлога попросторнее, я бы только радовался!»
3: «Так давай поменяемся! Я тебе отдам свою большую нору, а ты мне свою тесную берлогу!»
4: «Давай!»
2: — обрадовался медведь.
4: «Ты где живешь?»
3: «Вон там, на холме!»
2: — ответил суслик и показал на кочку на своем берегу.
3: «А ты где живешь?»
4: «Тоже на холме»,
2: — сказал медведь и кивнул на сопку на своем берегу. Медведь перебрел через ручей на этот берег, а суслик по камушкам перебрался на тот берег. И пошли они в разные стороны, каждый в свое новое жилье. Пришел суслик в медвежью берлогу, огляделся, пробежал в один конец, пробежал в другой конец, задрал голову, вверх посмотрел, сел на задние лапки и заплакал.
3: «Что я буду делать в такой огромной пещере? Лисица прибежит, съест меня, ворон залетит, заклюет меня. Некуда спрятаться, и от ветра негде укрыться».
2: Плакал, плакал, вдруг слышит, кто-то топает. А это медведь явился. Суслик быстро вытер слезы и говорит:
3: «Ты это зачем пришел?»
4: «Я не могу в твою нору попасть. И лапами вперед пробовал, и хвостом вперед, и боком даже. Все никак не влезть».
3: «Эх ты, носом вперед надо лезть»,
2: — говорит суслик.
4: «И нос совал, не лезет»,
2: — обиженно сказал медведь.
3: «Ну уж, этого точно не может быть. Я-то весь помещаюсь в норе. И еще много места остается. Дай-ка я с твоим носом померяюсь».
2: Улегся суслик на носу медведя, а потом сказал:
3: «Подумать только, какой я, оказывается, маленький. Никогда этого раньше не замечал».
2: Медведь ответил:
4: «Подумать только, какой я, оказывается, большой. Никогда этого раньше не замечал. Что же теперь делать?»
3: «Давай опять меняться»,
2: — предложил суслик.
4: «Да, давай, давай поменяемся».
2: И довольный медведь остался в своей берлоге на сопке. А суслик побежал в свою норку под кочкой. И оба были очень довольны. С той поры они никогда больше на свое жилище не жаловались. Вот и сказки конец. Добрых вам сновидений, малыши!

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина. Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время. Казак-ФМ и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских».
1: Сергей Левин. Как енотики лес спасали. Жили-были в горах рядом с заповедником Утриш еноты. Папа, мама и трое сыновей. Звали их Прыгун, Полоскун и Хулиган. Обитало семейство в дремучих лесах, от людских глаз подальше. И у каждого енотика было свое любимое дупло. Только у Прыгуна не было. Ему все дупла сразу нравились. Вот он и скакал с дерева на дерево с утра до вечера. Неутомимый. Полоскун очень ценил чистоту. Наберет ягод и грибов, и ну их в речке мыть. Полощет, трет, снова полощет. Семья уже поужинала и спать улеглась, а он все моет и моет, и не лень ему. А Хулиган то и дело каверзы для туристов придумывал. Ну, для тех, которые без спроса на его любимой полянке палатки ставили. То носки теплые утащит и вместо галстука себе нацепит, то в контейнер с продуктами лягушку посадит. Захочет утром туристка молодая позавтракать, контейнер откроет, а оттуда... Девушка давай охать да ахать, а Хулиган на суку еловом сидит, за сценкой этой наблюдает и со смеху едва не падает. Так ему весело. В основном туристы народец мирный. Сидят возле палаток, песни под гитару распевают, обнимаются, ничем не хуже енотов. Но, правда, не безобидные тоже встречаются. Забрели однажды в лес люди шумные, грубые, стали костер большой складывать, соорудили громаду из дров, запалили, а сами поели, попели, да и спать легли. Костер-то не потушили. Искры по сторонам летят. Уже и листочки на нижних ветвях деревьев обугливаются. А вредные туристы храпят только.
2: «Как бы пожара не было!»
1: Сокрушается папа-енот.
3: «Сгорим! Точно сгорим!»
1: Всплескивает тоненькими лапками мама-енотиха.
4: «Не бойтесь, родители! Сейчас мы все быстро исправим!»
1: Говорят им братцы-енотики. «И давай действовать!» Полоскун схватил пустой котелок, прибежал к ручью и начал воду зачерпывать. Прыгун ловко с ветки на ветке стал котелок тот костру носить и пламя заливать. А Хулиган у дрыхнущего туриста из кармашка мобильник вытянул и службу 112 набрал. Ему про этот важный телефонный номер старый мудрый филин Аксакал рассказывал. Вызов пошел. Из трубки голос женский, приятный. «Алло, служба спасения слушает!» А Хулиган-то говорить не умеет, пищать лишь да тявкать, как собачонка. И придумал он тогда план. Подбежал к туристке, телефон рядом с ее головой положил и за ногу тетеньку укусил. Не сильно, а чтоб разбудить только. Она как завизжит: «Помогите! Убивают!» Диспетчер крик услышала, переполошилась и немедленно на Утриш все спасательные службы направила. И пожарных, и полицию, и скорую помощь на всякий случай. Те быстро приехали. Костер затушили, царапину туристки продезинфицировали, а самых шумных и возмущенных крикунов в отделение отправили. Профилактики ради. Чтобы неповадно было так безответственно с природой обращаться. Долго семья енотов порядок наводила. Родители мусор в бак за полкилометра таскали, чтобы на земле не валялся. А сыновья им помогали.
2: «Вы, ребята, молодцы! Не испугались!»
1: — гордился папа.
3: «Смельчаки!» — улыбалась мама.
1: А прыгун, полоскун и хулиган носили мусор и думали, что ничего особенного-то и не совершили. Лес — их дом. Его беречь надо. Вот они и сберегли. Хотя за смельчаков им все-таки было приятно. Вот и сказки конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Доброй ночи. Сладко.

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

Твой дрожит, трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, ну так трудно показать себя с лучшей стороны, когда у тебя одна сторона лучше другой.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят два мужика на кухне. Ну, не первый час сидят. Да и не первый день, пожалуй. Один другому говорит: слушай, Петрович, что-то мы с тобой постоянно в замкнутом помещении. Давай куда-нибудь на природу сходим. Ну, возьмем с собой холст, краски, палитру. Второй говорит: палитру мало, давай по два возьмем.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: станции. 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце.

Zac FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ.
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак ФМ». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом».

Как же поют земляки! Эх, знай наших!

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.